0: залетела душа в тело, настрадалась, улетела. Что понять она успела, посетив сей белый свет? Что ей дни и что ей ночки, до последней самой точки все внимание оболочки, а души как будто нет. А она ждала, кричала, что-то в будущем искала, только тело не внимало, тело есть хотело, спать. А когда с душой прощалась, спохватилась, испугалась, сколько мне, говорит, еще осталось? Не хочу, мол, умирать. Расставались неумело, тело сникло, побледнело, оказалось бренным тело, несмотря на гордый вид. На земле хотелось рая, рай без Бога не бывает. Тот, кто время убивает, будет временем убит. Залетела душа в тело, что успела, то успела.
1: Из коллекции вечных хитов.

Как стать лучше? Есть разные мнения по этому поводу. Путь первый. Потребовать от всех, кто с тобой рядом, относиться к тебе с должным почтением. Путь второй. Заняться собой и с помощью самодисциплины и надежных инструкций сделаться лучшей своей копией. И есть третий путь, духовный, когда мы позволяем Духу Божьему работать с нами глубоко и бескомпромиссно. Дух Святой – это Дух благодати и умиления, и, наполняя наше сердце, Он вдохновляет нас на неимоверные дела или поступки, которые сами по себе мы не сочли бы возможными или правильными. Этот Дух благодати сошел на Закхея, и тот показал себя щедрым и примирительным человеком. Это тот же Дух умиления сошел на Марию, и она, доставши свое драгоценное мирро, излила его на Христа. Что есть такого в Духе Христовом, что от Его присутствия мы в один момент можем стать лучше? Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.

оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.

0: Доверяй Богу, и Он сохранит тебя на пути. Радио «Пилигрим».
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы попытаемся ответить на вопрос, за что именно Бог будет давать награду отдельным людям. Я нахожу необходимым определиться, где пролегает грань между моим и Божьим во мне. Я боюсь посягательств на его долю. Апостол Павел сказал о себе, что если он и получит награду, так не за то, что проповедовал Евангелие. Я хочу его процитировать. «Если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую». Записано это в первом послании к Коринфянам, 9 главе, 16 стихом. Хочется спросить, с какой стати большинство современных служителей мечтает получить награду за проповедь? Апостол Павел куда яснее излагает свою позицию по этому поводу. «За что же мне награда?» И отвечает, «За то, что проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безвозмездно, не пользуясь моею властью в благовествовании». Что он подразумевает под властью в благовествовании? Цитируем Павла. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, то есть жениться, как и прочие апостолы и братья Господни, и Кифа. Или один я и Варнава не имеем власти не работать. Однако мы не пользовались этой властью. Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования, но я не пользовался ничем таковым. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 12-15 стихи. Сознаться откровенно, я боюсь, что нас многих ждет жуткое разочарование в конце по причине огромной пропасти между Божьей реальностью и нашим воображением. Мы настолько внушили себе идею о награде за служение, что не способны уже адекватно рассуждать над этими заявлениями апостола Павла. Допустим, я пастор, учитель Евангелия, а другой кто-то трудится на производстве. Скажите на милость, на каком основании я рассчитываю на большую награду, чем он? Разумеется, я учитываю тот факт, что мы оба послушны Божьему призванию, каждый на своем участке служения. Мы оба трудимся, полный рабочий день, за что получаем заработную плату. Оба имеем семьи, оба выезжаем на заслуженный отдых один раз в год, владеем, скажем, недвижимостью какой-то. Оба праздники проводим, одеваемся в одинаковых магазинах и так далее. Если благодаря моей проповеди каются люди, так ведь спасение и возрождение – это не моя, а Божья часть в деле благовестия. Моя обязанность проповедовать такая же, как и моего ближнего стоять за станком. Или я не прав? Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До следующей встречи в эфире. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».
2: Минута назидания.
3: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 7 мая. Наша тема называется «На что похоже усердие?». Наше место Писания – послание к евреям 11:6. Библия говорит: «Ищущим его воздает». Слово «ищущим» является греческим словом «экзотео». «Эк» означает «из», а «зотео» означает «искать». Когда мы соединяем эти два слова, получается «искать усердно». И я хочу прочесть вам из второго тома книги «Драгоценные истины». Слово «экзотео» описывает кого-то, кто страстно, всем сердцем, изо всех сил что-то ищет. Оно несет в себе образ человека трудолюбивого, внимательного, деятельного, постоянного, настойчивого в своем посвящении тому, что он или она делает. И мы должны быть очень посвящены тому, чтобы угождать Богу. Библия говорит, что Бог ищущим его воздает. Он воздает тем, кто посвящает свое сердце тому, чтобы искать его, Бога. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В храмах Русской Православной Церкви в День Победы молятся за воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, но можно помолиться и об участниках других конфликтов, усопших и живых, рассказал РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово иерей Артемий Цех. Традиционно 9 мая мы поминаем всех воинов, которые погибли, защищая нашу отчизну во время Великой Отечественной войны, и гражданских жертв войны. Но на практике люди приходят помолиться и о павших в других конфликтах, и о живых защитниках Отечества, в том числе о тех, кто воюет сейчас, сказал отец Артемий. Так, по его словам, в День Победы в храмах совершают поминовение усопших воинов за веру, Отечество и народ, жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В Санкт-Петербурге в восстанавливаемом силами баптистов Доме Евангелия провели первое богослужение. История баптистской церкви началась в 1910 году, когда община приобрела участок, на котором на деньги верующих был построен молитвенный дом площадью около 3000 квадратных метров. Дом Евангелия был закрыт советскими властями в 1930 году. После этого молитвенный зал и другие помещения церкви были переданы соседнему заводу «Электроаппарат». Начиная с 1993 года шел процесс передачи здания от города баптистам. После окончательного завершения всех судебных разбирательств в 2024 году на объекте начались активные восстановительные работы. Общий объем затрат на реставрацию и ремонт оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Молитвенное намерение Папы Римского Льва XIV в мае посвящено теме голода и ответственному потреблению продовольствия, сообщила служба печати Святого Престола. Каждый месяц понтифик передает Ватиканскому фонду «Всемирная сеть молитвы» наставления по актуальным вопросам современности. Верующие получают послание Папы в формате короткого видеоролика в сопровождении молитвы. В видео Папа Лев задался вопросом о необходимости помощи 318 миллионам людей, испытывающим голод каждый день. «В мае я приглашаю вас присоединиться ко мне в молитве с тем, чтобы мы взяли обязательство избегать растачивания еды и обеспечения того, чтобы каждый имел доступ к качественной еде каждый день», — сказал понтифик. Израильская полиция сообщила в пятницу об аресте 36-летнего мужчины, запечатленного на видео во время нападения на монахиню в ходе очередного инцидента, направленного против христиан в районе старого города Иерусалима. Полиция сообщила, что неназванный мужчина был арестован после нападения в среду возле гробницы Давида, святого места за воротами Сиона на южной стороне старого города, по подозрению в нападении на почве расовой ненависти и остается под стражей. На видеозаписи, сделанной полицией, видно, что у монахини синяки, а нападавший одет в цицит, нижнее белье с бахромой, которое носят некоторые соблюдающие еврейские традиции мужчины. В Мадриде на стадионе Эр-Рияд Метрополитана в субботу 2 мая прошел масштабный евангелический христианский фестиваль «The Change Madrid 2026», собравший около 35 тысяч человек. В этот день, признанный стать призывом к обращению ко Христу, евангелизации и единению верующих вокруг Иисуса Христа, мероприятие включало в себя гаспел-выступления известных лидеров прославления, коллективную молитву и проповедь. В мероприятии приняли участие представители разных стран, в том числе молодежь и евангелические общины латиноамериканского происхождения, а также участники из Европы и Африки. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Минута назидания.
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 7 мая. Не хлебом единым. Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Второзаконие 8.3. Долгие годы, пока мое служение не росло так, как мне бы хотелось, я разочаровывалась и падала духом. Я постилась, молилась и делала все возможное, чтобы на моей конференции приходило больше людей. Помню, как я жаловалась и расстраивалась, потому что Бог не позволял моему служению развиваться. Бог часто испытывал меня, когда на служение приходило гораздо меньше людей, чем мне хотелось, или когда они воспринимали все происходящее без особого энтузиазма. Когда я уходила со служений, я спрашивала у Бога: «Что я делаю не так, Боже? Почему ты не благословляешь меня? Я пощусь и молюсь, я отдаю пожертвования и верю, а ты не хочешь помочь мне». Я была разочарована и возмущена, и мне казалось, что я вот-вот взорвусь. Я требовала объяснений. «Боже, почему ты не отвечаешь на мои молитвы?» И тогда он заговорил со мной. «Джойс, я хочу научить тебя, что не одним хлебом живет человек». То же самое он сказал израильтянам, когда они шли через пустыню в землю обетованную, гораздо медленнее, чем им бы того хотелось. Он объяснил им, что все это должно было смирить их, испытать и выявить их веру, научить, что человек живет не хлебом единым, а Словом Божьим. Мне не нравилось думать, что Бог смиряет и испытывает меня, но я понимала, что он подразумевал под словами «не одним хлебом живет человек». Он хотел, чтобы все мои мысли были направлены на него, а не на что-либо другое. Мое служение со временем начало расти, но только после того, как я поставила Бога на первое место. Если вам для полного счастья достаточно Бога, он приложит все остальное. Он наш истинный хлеб, который способен напитать наши души. Божье слово на сегодня. Не живите только насущными нуждами. Стремитесь к общению с Богом, чтобы расти и развиваться духовно. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Программа «Библия говорит». Здравствуйте, в эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, скажите, почему с хорошими людьми происходят плохие вещи?
2: Библия достаточно ясно освещает этот вопрос. Прежде всего, это связано с проклятием греха. Что такое проклятие греха? Когда первые люди согрешили, то эффект их грехопадения распространился на всю землю, на все человечество. И вот там Бог объясняет Адаму и Еве тяжелые последствия их грехопадения. И среди этих последствий несколько очень важных граней. Ну, во-первых, это боль и болезни. Во-вторых, это проблемы взаимоотношений, конфликты и напряжения между людьми. И в-третьих, это различные формы какого-то сопротивления или неудобств, связанных с тем, что мы видим на земле. Почему это происходит? Это произошло потому, что Бог, создав землю очень приятным местом для жизни людей, в которой все было сбалансировано и гармонично, Он подводит землю под проклятие человеческого греха по причине того, что человек нигде больше не может жить, он может жить только на земле, и так как человек грешный, так как в его жизнь вторгся грех, который нарушил вот эту гармонию отношений с Богом, вот это нарушение, оно коснулось и всей земли. Поэтому мы живем в мире, в котором мы ощущаем вот этот эффект грехопадения. Есть, кроме того, есть еще один очень важный элемент, это духовный аспект. Мы знаем точно, что силы тьмы реально существуют. И Библия говорит о том, что у них есть очень развитая, разветвленная система, которая имеет своей главной целью причинить как можно больше зла человечеству. И это происходит в самых разных формах. Так вот, мы живем на земле вот в такой реальности, в реальности болезней, штормов, человеческих несовершенств, противостояний и так далее. И Бог нигде никогда не обещал, что люди, даже спасенные люди, даже те, кто принадлежит ему, даже те, кто по самым-самым наивысшим стандартам могут быть названы хорошими, что эти люди, они будут освобождены от влияния этого мира, в котором мы живем. Мы живем в несовершенном мире, и по этой причине мы точно знаем, что в этом несовершенном мире мы будем сталкиваться с самыми разными проблемами и препятствиями. Здесь есть, правда, еще одна сторона, очень важная сторона. Дело в том, что Бог неспроста допускает жизнь его детей вот именно в таком несовершенном мире. Потому что он использует напряжение, сложности, боль несовершенного мира для того, чтобы произвести свою очень важную, очень тонкую работу над человеческой душой. Это происходит в результате воздействия на человеческую душу различными внешними обстоятельствами. Мы читаем в книге Иова, что в результате глубоких скорбей, через которые пришлось пройти этому человеку, Иов больше приблизился к Богу, он больше стал знать его. В конце этой книги он говорит: «Раньше я слышал о тебе, теперь же глаза мои видят тебя». Трудности приближают нас к Богу. Второе. Писание допускает трудности в нашей жизни для тренировки нашей веры. То есть для того, чтобы наша вера возрастала. И вера – самое ценное, самое важное качество человеческой души. Мы читаем в первом послании Петра, в первой главе, сказано о том, что нам нужно пострадать немного для того, чтобы испытанная вера, она оказалась драгоценнее золота, которое переплавляется в огне. И, конечно же, Писание говорит о том, что все, что Бог допускает, оно служит достижению наивысшего блага. Мы часто не можем не понимать, как это благо достигается. Но вот история с Иосифом, о котором говорится в книге «Бытие», подтверждает это. В 50 главе «Бытие», когда братья приходят и просят у него прощения, чтобы избавиться от возможной мести за то плохое предательство, которое они сделали по отношению к своему брату Иосифу. Иосиф говорит им очень важные слова. Он говорит им: «Вы задумывали это как зло, Но Бог использовал это зло для того, чтобы совершить добро к спасению большого количества людей. То есть, когда с нами происходят какие-то сложности, мы, верующие люди, доверяя Иисусу Христу, мы точно знаем, что у Бога есть для этого какая-то очень важная и очень добрая цель, хотя нам, может быть, она и непонятна на тот момент.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Христианские притчи. Судья неправедный. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Евангелие от Луки, глава 18, стихи со 2 по 8.

Вы слушаете «Христианское радио». Мошенники. Как много разных историй ходит из уст в уста, рассказанных в интернете, описанных в популярных книгах, где одни люди легко и непринужденно вводят в заблуждение других, изымая у них последние кровные 500 рублей. Возникает вопрос, почему им так легко дается их ремесло? Отчего мы так доверчивы? Мы можем рассказывать другим, что нас на мякине не провести, а в боевой обстановке потеряемся и сдадимся коварному врагу в руки. Есть такое ощущение, что это неспроста. Внутри нас находятся предатели, которые сдают нашу оборону любому хитрецу, продающему чистый воздух Неаполя. Наш разум готов бодрствовать, но некоторые эмоции разбивают любую убежденность. Кто же они, эти предатели? Нам нужно сделать из них настоящих патриотов нас самих, предотвратив потерю всего ценного, что мы имеем. Пожалуйста, это страх, что парализует наш рассудок, а мог бы держать наше внимание на Боге, или лесть, что могла бы ободрять нас, а на деле держит заблуждение. Непрощение, гнев, разочарование, чувство вины, азартность, высокомерие – есть еще другие эмоции и качества внутри, что предадут нас кому угодно, кто сможет зацепить нас за них. Нам нужно больше доверять Слову Христову, библейской заповеди. Это одно, что может остановить мошенников и внутри, и снаружи. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube. Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Красота в повиновении. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы – дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. 1 Петра, 3 глава, 6 стих. В чем красота повиновения? Апостол Петр пишет женам, что украшающие себя таким образом по красоте своей не будут уступать легендарной Саре. Повиновение красиво тем, что несет в себе доброту уже самим фактом своего существования. Речь не идет о рабском, безмолвном, ненавистном дрожании под свистом бичей. И Сара боялась не Авраама, а скорее тех обстоятельств, что возникали иногда по вине Авраама на их непростом пути следования за Богом. Именно трудности, страхи, искушения требуют особой сплоченности. Того же требуют и поставленные перед собой серьезные цели. Сплоченность подразумевает послушание. Дома – мужу, на работе – боссу, в церкви – пастором, в армии – командиру. Авраам не был деспотом, но иногда действовал под нажимом обстоятельств. И Сара, жена его, думаю, особенно в эти моменты называла его господином. Правильное повиновение начинается с правильной субординации, то есть определения своего положения среди других людей в данной ситуации. В глазах Божьих мы все важны, мы все герои веры, Его любимые дети. Но в семейных вопросах титул господина достается мужу. На работе титул босса, директору или хозяину. В армии командира, старшему по званию. А в церкви младшие повинуются старшим в области духовной жизни и церковного строительства. Когда с субординацией все правильно, Бог вступается за нас. Мы можем ничего не бояться и быть уверенными, что выйдем из трудностей весьма обогащенными. Авраам сохранил свою жизнь, да и неплохо заработал на Саре, когда под давлением обстоятельств выдал ее за свою сестру. Бытие, 12 глава, с 10 по 20 стих. Хорошо ли он поступил? Писание оценку ему не дает. А вот Сара поступила хорошо, и Бог поддержал их, и наказал фараона и весь его дом. А святая чета со своими стадами спокойно пошла дальше, уже не голодая. Как интересно, сколько жен ждут, что Бог накажет их мужей, прихожане, что пасторов. Обиженные и ущемленные, часто в своем же самолюбии, мы не можем понять, что Бог за нас, за наши семьи, за наши церкви. Он вразумит любого фараона, по прихотям которого рождаются безумные законы, типа «все красивое мое». Он исправит наши пути и научит жить в правде, но Бог хочет видеть настоящую красоту в нас. И эта красота – наше повиновение. Давайте размышлять об этом.

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
3: Это же радио Пилигрим.
4: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В храмах Русской Православной Церкви в День Победы молятся за воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, но можно помолиться и об участниках других конфликтов, усопших и живых, рассказал РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово иерей Артемий Цех. Традиционно 9 мая мы поминаем всех воинов, которые погибли, защищая нашу отчизну во время Великой Отечественной войны, и гражданских жертв войны. Но на практике люди приходят помолиться и о павших в других конфликтах, и о живых защитниках Отечества, в том числе о тех, кто воюет сейчас, сказал отец Артемий. Так, по его словам, в День Победы в храмах совершают поминовение усопших воинов за веру, Отечество и народ, жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В Санкт-Петербурге в восстанавливаемом силами баптистов Доме Евангелия провели первое богослужение. История баптистской церкви началась в 1910 году, когда община приобрела участок, на котором на деньги верующих был построен молитвенный дом площадью около 3000 квадратных метров. Дом Евангелия был закрыт советскими властями в 1930 году. После этого молитвенный зал и другие помещения церкви были переданы соседнему заводу «Электроаппарат». Начиная с 1993 года шел процесс передачи здания от города баптистам. После окончательного завершения всех судебных разбирательств в 2024 году на объекте начались активные восстановительные работы. Общий объем затрат на реставрацию и ремонт оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Молитвенное намерение Папы Римского Льва XIV в мае посвящено теме голода и ответственному потреблению продовольствия, сообщила служба печати Святого Престола. Каждый месяц понтифик передает Ватиканскому фонду «Всемирная сеть молитвы» наставления по актуальным вопросам современности. Верующие получают послание Папы в формате короткого видеоролика в сопровождении молитвы. В видео Папа Лев задался вопросом о необходимости помощи 318 миллионам людей, испытывающим голод каждый день. «В мае я приглашаю вас присоединиться ко мне в молитве с тем, чтобы мы взяли обязательство избегать растачивания еды и обеспечения того, чтобы каждый имел доступ к качественной еде каждый день», — сказал понтифик. Израильская полиция сообщила в пятницу об аресте 36-летнего мужчины, запечатленного на видео во время нападения на монахиню в ходе очередного инцидента, направленного против христиан в районе старого города Иерусалима. Полиция сообщила, что неназванный мужчина был арестован после нападения в среду возле гробницы Давида, святого места за воротами Сиона на южной стороне старого города, по подозрению в нападении на почве расовой ненависти, и остается под стражей. На видеозаписи, сделанной полицией, видно, что у монахини синяки, а нападавший одет в цицит, нижнее белье с бахромой, которое носят некоторые соблюдающие еврейские традиции мужчины. В Мадриде на стадионе Эр-Рияд Метрополитана в субботу 2 мая прошел масштабный евангелический христианский фестиваль «The Change Madrid 2026», собравший около 35 тысяч человек. В этот день, признанный стать призывом к обращению ко Христу, евангелизации и единению верующих вокруг Иисуса Христа, мероприятие включало в себя гаспел, выступления известных лидеров прославления, коллективную молитву и проповедь. В мероприятии приняли участие представители разных стран, в том числе молодежь и евангелические общины латиноамериканского происхождения, а также участники из Европы и Африки. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 7 мая. «И сделался этот человек весьма, весьма богатым, и было у него множество мелкого скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов». Книга Бытие, 30 глава, 43 стих. Здесь речь идет об Иакове. Мы знаем, когда Иаков пошел к Лавану, он был неимущим. Однако написано, что он сделался весьма богатым, приобрел стада, слуг, имущество. Господь дал ему сверхъестественное преуспевание. Иаков служит нам примером следования за Господом и Божьего благословения. Но секрет Иакова не только в этом. Его успех был также в кротости и повиновении. Он слушал Господа, но и ревностно служил Лавану без бунтовства и противления. Лаван делал все, чтобы Иаков не благословился, но какие бы преграды ни ставил он перед Иаковом, все равно Иаков выходил из трудностей с большим благословением. И как мы видим, в дальнейшем он стал благословенным родом. Я уверен, что когда мы следуем за Господом, становимся успешными. Об этом говорится также в 28 главе книги Второзакония. Если мы действительно хотим возвыситься и весьма обогатиться, как Иаков, нам следует идти за Господом, быть кроткими и смиренными. И тогда не только мы, но и наши семьи и весь род благословятся, весьма усилятся и возрастут. Давайте помнить, что сначала необходимо получить спасение, а все остальное нам приложится.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

открыл с любовью мне спаситель, защитник всех сердец. Ты своей силой, Господь, Бог мой,

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 126. Песнь восхождения Соломона. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от него, плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах.
2: Глава 15. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из всех апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божию есмь то, что есмь, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали». Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом, мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то...

0: силу, ибо ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится – смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же все покорит ему, тогда и сам сын покорится покорившему все ему. Да будет Бог все во всем. Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том, похвалою вашу, братья, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашим. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем? Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое. Такое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано, первый человек, Адам, стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий, но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, перстный, второй человек, Господь с неба, каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные, и как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 18. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. И Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу и слугам Сауловым. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянами, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу-царю с пением и плясками, и торжественными тимпанами и кимвалами, и восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч». И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи».

вещи, ему недоставало только царства. И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И было на другой день. Напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукой своей на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав, пригвожду Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него. И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. И удалил его Саул от себя, и поставил его у себя тысяченачальником. И он выходил и входил пред народом. И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его. А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил пред ними. И сказал Саул Давиду, «Вот старшая дочь моя Мерова, я дам ее тебе в жену, только будь у меня храбрым и веди войны Господни». Ибо Саул думал, пусть не моя рука будет на нем, но рука филистимлян будет на нем. Но Давид сказал Саулу, «Кто я? И что жизнь моя и род отца моего в Израиле, чтобы мне быть зятем царя?» А когда наступило время отдать Мерову, дочь Саула, Давиду, то она выдана была в замужество за Адриэла из Мехолы. Но Давида полюбила другая дочь Саула, Мелхола. И когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно ему. Саул думал, отдам ее за него, и она будет ему сетью, и рука филистимлян будет на нем. И сказал Саул Давиду, через другую ты породнишься ныне со мною. И приказал Саул слугам своим, скажите Давиду тайно, вот царь благоволит к тебе, и все слуги его любят тебя, и так будь зятем царя. И передали слуги Саулову в уши Давиду все слова эти. И сказал Давид, разве легко кажется вам быть зятем царя? Я человек бедный, незначительный. И донесли Саулу слуги его и сказали, вот что говорит Давид. И сказал Саул, так скажите Давиду, царь не хочет вена, кроме 100 краеобрезаний филистимских в отмщении врагам царя. Ибо Саул имел в мыслях погубить Давида руками филистимлян. И пересказали слуги его Давиду эти слова и понравились Давиду сделаться зятем царя. Еще не прошли назначенные дни, как Давид встал и пошел сам, и люди его с ним, и убил 200 человек филистимлян, и принес Давид край обрезания их, и представил их в полном количестве царю, чтобы сделаться зятем царя. И выдал Саул за него Мелхолу, дочь свою, в замужество. И увидел Саул, и узнал, что Господь с Давидом, и что Мелхола, дочь Саула, любила Давида. И стал Саул еще больше бояться Давида, и сделался врагом его на всю жизнь. И когда вожди филистимские вышли на войну, Давид с самого выхода их действовал благоразумнее всех слуг Сауловых, и весьма прославлялось имя его. Глава 19. И говорил Саул Иоаннафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида. Но Иоаннафан, сын Саула, очень любил Давида. И известил Иоаннафан Давида, говоря, «Отец мой Саул ищет умертвить тебя. Итак, берегись завтра, скройся и будь в потаенном месте. А я выйду и стану подле отца моего на поле, где ты будешь, и поговорю о тебе отцу моему, и что увижу, расскажу тебе». И говорил Иоаннафан доброе о Давиде Саулу, отцу своему, и сказал ему, «Да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, и Господь соделал великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины?» И послушал Саул голоса Иоаннафана, и поклялся Саул, «Жив Господь, Давид не умрет». И позвал Иоаннафан Давида, и пересказал ему Иоаннафан все слова сии, и привел Иоаннафан Давида к Саулу, и он был при нем, как вчера и третьего дня. Опять началась война, и вышел Давид, и воевал с филистимлянами, и нанес им великое поражение, и они побежали от него. И злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, и копье его было в руке его. А Давид играл рукою своей на струнах, и хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене. Но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену. Давид же убежал и спасся в ту ночь. И послал Саул слуг в дом к Давиду, чтобы стеречь его и убить его до утра. И сказала Давиду Мелхола, жена его, «Если ты не спасешь души твоей в эту ночь, то завтра будешь убит». И спустила Мелхола Давида из окна, и он пошел и убежал и спасся. Мелхола же взяла статую и положила на постель, а в изголовье ее положила козью кожу и покрыла одеждою. И послал Саул слуг, чтобы взять Давида. Но Мелхола сказала, «Он болен».
и послал Саул слуг, чтобы осмотреть Давида, говоря: «Принесите его ко мне на постели, чтобы убить его». И пришли слуги, и вот на постели статуя, а в изголовье его козья кожа. Тогда Саул сказал Милхоле: «Для чего ты так обманула меня и отпустила врага моего, чтобы он убежал?» И сказала Милхола Саулу: «Он сказал мне: отпусти меня, иначе я убью тебя». И убежал Давид, и спасся, и пришел к Самуилу в Раму, и рассказал ему все, что сделал с ним Саул. И пошел он с Самуилом, и остановились они в Навафе. И донесли Саулу, говоря: «Вот Давид в Навафе, в Раме». И послал Саул слуг взять Давида. И когда увидели они сон пророков, пророчествующих, и Самуила, начальствующего над ними, то Дух Божий сошел на слуг Саула, и они стали пророчествовать. Донесли об этом Саулу, и он послал другие слуг, но и эти стали пророчествовать. Потом послал Саул третьих слуг, и эти стали пророчествовать. Саул сам пошел в Раму и дошел до большого источника, что в Сефе, и спросил, говоря: «Где Самуил и Давид?» И сказали: «Вот, в Навафе, в Раме». И пошел он туда, в Наваф, в Раме. И на него сошел Дух Божий, и он шел и пророчествовал, доколе не пришел в Наваф, в Раме. И снял и он одежды свои, и пророчествовал пред Самуилом, и весь день тот, и всю ту ночь лежал неодетый. Поэтому говорят: «Неужели и Саул во пророках?»

хочется мира, любви и покоя, дождя, наконец, а не вечного зноя. Нежностью лечатся раны и боль. Когда-нибудь я

0: Слушайте радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, дорогие друзья.
3: Доброе утро, друзья.
4: Доброе, прекрасное, праздничное утро. Почему же праздничное, спросите вы? Ну, мы-то в студии знаем.
3: Да, друзья, у нас сегодня особенный праздник и особенный день. 7 мая мы помним не только потому, что он накануне 8 и 9 Дня Победы, но это еще и...
4: День смелее. День радио.
3: День да. радио. Это Всероссийский день радио.
2: А значит, так, и наш с вами праздник.
3: Безусловно.
4: Так что... И если вы участвуете, просто приходите как слушатели, или ставите нам свои лайки, или скачаете приложение, или помогаете разными способами, то это и ваш день.
2: Тоже... Или как-то причастны к радио
4: Пилигрим. Даже просто доброе слово, которое помогает нам в трудные моменты.
3: Да.
4: Это тоже ценно, и это имеет свою силу. Спасибо вам, дорогие, что вы с нами. Поздравляем вас с нашим с вами профессиональным да. праздником.
3: Ну, представьте себе, однажды Александр Попов, вот такой ученый, он предложил некий новый способ передачи информации в Российской империи, и это был способ передачи слов, не просто точка и тире. Это тоже были слова, но это были слова, которые звучат на совсем ином языке, не все его понимали. А радио – это же наш родной язык, русский, который понимают все. И мы с вами сегодня тоже говорим на нашем понятном друг другу языке. Так что, друзья, это еще и в некотором смысле праздник слова или слов.
2: Ну, а в эфире сегодня я, Дарья Юрьевна, и Юрий Елена Кривонос. Говорим мы о Слове Божьем, как инструменте, хлебе и силе.
4: Слово. Вначале было слово. Как
3: да.
4: это созвучно и с сегодняшним праздником. А самое главное – Слово Божье, которое все меняет. Оно в начале, но в конце он есть альфа и омега. Поэтому
3: да.
4: о слове, о его слове.
3: О слове. Смотрите, в начале было слово, то есть словом сотворен мир. Оно было в начале у Бога, и Бог сравнивается со словом. Здесь речь идет, конечно, о Христе Иисусе. Апостол Павел говорит о том, что Бог вводит первородного во вселенную. То есть это некое произнесение слова, из которого возникает вся Вселенная. И это слово предоставлено Вселенной как, скажем так, свидетельство ее сотворения. Вот он, мир, появился. Каким образом он появился? Появился словом. Здесь любопытно такое сравнение. Божественный акт творения, он начинается со слова. И для Бога это основной инструмент. Как, собственно, и для человека это тоже основной инструмент. Но мы можем сказать, у нас ведь есть руки. Руками человек что-то делает, руками человек творит, руками человек созидает. И руки – это основной наш инструмент. Но не так у Бога, друзья. Да и у человека тоже не совсем так. Ведь когда мы что-то делаем руками, мы делаем из того, что есть.
2: Из материала, который есть.
3: Да, а вот слова, они... берут из того, чего нет. Вот обратите внимание, mm-hmm. чего нет в этом мире.
2: Из невидимого произошло видимое.
3: Даже у человека, смотрите, вы сидите и mm-hmm. представляете себе, как вы сделаете стол из дерева, например. Вот я в свое время работал плотником и столяром работал, и делал и столы, и стулья тоже делал, и оконные рамы, и двери даже в свое время из дерева. И ты в голове своей видишь конечный продукт. Его еще нет. Но ты говоришь, сделаем стол. Какой? А потом уже руки твои берут карандаш, берут листочек бумаги и чертят размеры, и чертят внешний вид этого будущего предмета, которого нет. И после этого ты начинаешь его делать. Вот и так же и в божественном замысле. Но если мы с вами все-таки руками нашими берем то, что уже есть материалы, которые сотворены Богом, то Бог творит материалы. А из чего он их сотворит? Из слова. Бог творит все своим словом. Слово делает все реальным. Слово делает все вещественным. А, ну и в определенном смысле делает материальным. Так что вот мы пользуемся тем, что...
4: Ну, здесь хочется заметить, что... Нужно соблюдать определенный баланс и не впадать в визуализацию, когда говорят то, что хотят иметь, и вот повторяют, и потом вот оно приходит.
3: Ну, это современное увлечение. Да.
2: Вы знаете, а люди действительно свидетельствуют, что приходит.
4: Приходит.
3: Вы знаете, дело в том, что... Это же работают определенные законы.
4: Да.
3: Законы мысли, законы слова. Когда человек в чем-то себя убеждает, ну, этот человек, он может, в принципе, к этому стремиться. Это нормально и естественно. Если человек к чему-то равнодушен, то он это получит, но разве что случайным способом каким-то, знаете. Или просто потому, что там внезапно у него появились деньги, или ему кто-то подарил. Понимаете? А когда, конечно... Речь идет о вещах, которые так просто не даются. О них нужно думать, о них нужно говорить. Их возможно представлять, их возможно рисовать. Но и во всяком случае мы таким самым образом создаем себе некий план действий, который, ну, становится нашим, ну, осуществлением к достижению искомой цели. Вопрос только вот в чем. А если человек нацелен на труд, если человек нацелен на молитву, если человек нацелен на сотрудничество с Богом, это да. А если человек нацелен исключительно на мечты...
4: Я мне мою.
3: Я мне мою, и дайте, отстаньте от меня, я полежу, помечтаю. То, скорее всего, таким образом ничего к нему не придет.
4: Ну, а если даже и придет, то... вполне возможно, что принесет в итоге разрушение, потому что, знаете, тоже не зря в народе говорят: бойтесь своих желаний.
3: А это безусловно. И я вам скажу, что ведь так же работает и грех. Да. Ведь грех обольщает нас некой картинкой. Он заставляет нас его вожделеть. И это становится настолько сильным желанием, что действительно... Порой греховное достигается легче праведного. Почему? Потому что человек не может себя никак держать в руках. Он любыми целями пытается получить то, что хочет. И получает. Угу. Вопрос в том, чем это заканчивается. Это да.
4: Да.
3: Так что, друзья, желание – это хорошо. Визуализация – это неплохо. Но, вы знаете, есть... Один момент, нюанс, когда говорят о том, что визуализация – это некий способ, которым пользовался Авраам для того, чтобы вот, получить потомство. Нет, Авраам пользовался не визуализацией.
2: Образами.
3: Авраам пользовался образами или откровениями.
4: А образами, полученными от Бога, ведь это был разговор Бога с ним.
3: Да, Господь говорит: посмотри, вот видишь на небо, да, вот столько будет у тебя потомков. И вопрос не в том был, чтобы Аврааму каждый день выходить смотреть на небо, хотя я думаю, что Авраам, смотря на небо, думал о потомках, а о том, чтобы Аврааму верить в Слово Божие. Вот другое дело, когда человек не получал чего-то от Бога, но считает, что его желания законны перед Богом, каковыми они бы ни были. И находит в визуализации некий способ реализации своих желаний.
2: Но не является ли это проявлением веры? Визуализация, ты не видишь, ну, ты невидимое называешь видимым, и, ну, а если это духовная визуализация, ты хорошее видишь, например, там, твоих детей спасенными представляешь, и это как твое проявление веры, ты благодаришь Бога за это.
4: Ну, я думаю, здесь, знаете, важно понимать одно, когда мы говорим Богу: не моя воля, но твоя, да будет, и открываем свои желания, и доверяем ему. Это одно, и это правильно. А когда мы говорим, используя ту же визуализацию, говорим, не твоя воля, Господи, но моя, да, да будет, да. А это грех. Это откровенно грех, и это путь очень опасный, потому что он ведет именно к разрушению. А то, что вера есть...
3: Вы обратите внимание, вера есть осуществление ожидаемого.
4: И уверенность в невидимом.
3: Много вер в мире, много ведь в мире вер. Люди верят в разное, люди верят разным, и люди верою своей следуют за всяким. Угу. Понимаете, а вопрос веры – это не в том, что мне хотеть то, чего у меня нет. Вопрос веры в том, чтобы мне следовать за тем, что Бог предлагает мне, угу. Что Бог совершает. То есть вера наша должна быть основана не на наших желаниях, а на некоем божественном плане.
4: Но при этом Писание говорит, что Бог производит в нас хотение и действие по своему изволению. То есть, да. Какие-то наши желания, они могут быть произведены самим Богом.
3: Ну, как Господь говорит, не открою ли я рабу моему Аврааму, что хочу сделать? Угу, да. Вот смотрите, Бог хочет что-то сделать. Он открывает это Аврааму. И у него с Авраамом даже завязывается диалог. И Авраам задает Богу вопрос: Господи, а стоит ли, а может быть не стоит, а вот давай, может быть, пощадим Содом, потому что там могут быть люди праведные. И вот в течение этого диалога Авраам понимает, что желание Бога справедливое, и оно должно осуществиться. Хорошо, Бог говорит также Моисею: Моисей, отойди, я вот уничтожу этот народ. Ну, уже все, не могу. Хочу его уничтожить, потому что искушают меня постоянно. И Моисей как будто противостоит этому божественному желанию. Бог испытывает Моисея в данном случае, и Моисей находит аргументы. Видите, как бы Господь учит нас вот такому диалогу. И если даже Бог что-то нам открывает, и ожидает от нас веры, и ожидает от нас молитвы, и ожидает от нас ходатайства, то также и мы, наверное, должны просить у Господа, чтобы Он вошел в наши желания, в наши помышления, и что-то вдруг прекратилось, вдруг оставило нас. Угу. И у Бога найдутся аргументы, чтобы мы не впадали в грех или в прельщение, или не искали себе того, что будет нам во вред.
4: У меня есть личный опыт такое, ну, свидетельство, может быть, хотя некоторые из вас знают. Несколько лет назад у меня была большая мечта повезти из Краснодара на Сахалин большую команду театрального служения. Но я знала, что это невозможно. Денег нет, времени нет, никаких вообще средств на это нет. Но вдруг однажды приходит на вот мое такое давнее желание, вдруг приходит слово. И я говорю вслух, мы поедем в следующем году, мы поедем на Сахалин. Некоторые смотрели на меня как немножко на ненормального человека, но когда вот оно вот слово было сказано, и вот эта уверенность пришла, и я поняла, что это от Бога, и Бог стал выходить навстречу, и стали каким-то образом находиться средства, возможности, и 20 человек мы поехали. Но 20 это было мало для меня людей, мне захотелось со всей нашей командой в 50 человек, и через год я также пришло вот это слово, и я говорю, мы едем в Санкт-Петербург. Мы давно хотели все поехать, мы едем в Санкт-Петербург. Уже смотрели на меня чуть смелее люди,
0: поближе,
4: которые понимали, что здесь, наверное, все-таки сработает. Но вот знаете, но когда мы съездили 50 человек, действительно, это была удивительная поездка, мы много там послужили, говорили о Боге, и каялись люди. Но точно так же я сказала, что вот в этот 26-й год мы поедем снова и туда, и туда. И я была очень уверена, и слово прозвучало. Но потом в какой-то момент, когда я молилась, просто я внутри услышала, что Бог говорит, сейчас не время. Придет время, и все получится. Но сейчас нет. Остановитесь. И вот, и слово есть. И со слова начинается все. Но хочется двигаться вместе с Богом. Потому что можно идти вот так вот напролом и требовать, и говорить, ну мы же хотим, но это же наши мечты, но они же должны сбываться. Но если в воле Божьей, это не принесет никакой радости, и может только разочарование, или какая-то очень кратковременная радость.
3: Да, вот смотрите, все по слову Божьему. Происходящее, по его изволению, да, все работает в неком таком долгом плане. Вот можно один раз в жизни съездить в какую-то миссионерскую поездку по воле Божьей.
4: Да.
3: И эта поездка будет сопровождать нас всю жизнь, будет свидетельством нашим настоящим. А можно съездить в 10, но просто куда захотелось. И это все, ну, как будто не будет приносить ни назидания, ни вдохновения. Мы не будем в этом черпать для себя ничего, кроме каких-то, ну, таких туристических отголосков, воспоминаний. Всегда что-то, что произошло по воле Божией, всегда оставляет след в нас. След остается с нами.
4: Но 10 поездок тоже могут быть по воле Божией.
3: Конечно, в Китай, например, да, когда мы ездили, это так. И это все остается, и мы каждую из них можем вспомнить. И размышлять, и рассуждать на эту тему. Но вот все по слову начинается. Вы обратите внимание, в послании к евреям, когда говорится о людях веры, они же не просто так поверили. С ними состоялся некий божественный разговор. К ним прозвучало слово. И дальше они уже этому слову следуют. Ну и своими руками строят ковчег, да? Адам своими руками обрабатывает землю. Что можем говорить? Авраам своими ногами ходит по земле, по той же земле, которую Бог приготовил. Моисей, ну, Моисей учится пасти овец, да, и у него тоже есть руки, есть посох. В общем, у него есть что-то, что должно Богу послужить, что он должен Богу отдать, и во что он должен поверить. И здесь, я думаю, это главный аргумент для нас. Слова должны дать нам веру, но не только. Вот есть интересное место Писания, когда Моисей свидетельствует, что при Хориве, ну это при горе Синай, сказал Господь мне: собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих. Что Бог дает в своем слове для нас? Чтобы мы помнили Бога, боялись Бога. Боялись. И вот здесь, наверное, главный аргумент для наших или против наших желаний. Бояться Бога. Вот это или то желание, оно по воле Божией или не по воле Божией. Если я боюсь Бога, я разберусь в этом. И в этом мне поможет его слово.
2: А как возможно одновременно бояться Бога и также принимать его безусловную любовь одновременно? Как будто бы это два расходящихся понятия. Либо я боюсь, либо я понимаю, что я любима, и меня принимают.
4: Ну, это другой страх.
3: Даже. Безусловная любовь – это некая все равно условная любовь. Просто божественная любовь к нам, она основана на том, что мы его творение, мы его и род, как написано, да, Бог нас сотворил, мы не что-то чуждое, что Богу нужно заставлять себя любить, да, а Бог любит свое творение, и потому что и он сам есть любовь, безусловно, но ничего другого больше и нет в мире. А безусловная любовь божественная, она в том, что нет ничего и нет никого, кто бы представил что-то, что было бы подобно его любви. Она просто, можно сказать так, безальтернативная. Но условия у нее все равно есть. Просто вопрос в том, что от нас ли эти условия зависят или не от нас, чтобы Бог нас любил. Нет, от нас они не зависят. Вот если от нас что-то зависит, чтобы нас любили, тогда мы называем это обусловленной любовью, да. Но все равно божественная любовь к нам, с нашей точки зрения, безусловная, потому что мы ничего не можем Богу предложить. А с точки зрения Бога она все-таки обусловленная, потому что мы Его, и Он нас, на нас смотрит, как на своих детей, или потенциальных детей, или потерявшихся детей, или

0: рождению плоти не стало для нас поводом к распутству, потому что тогда можно сказать: «Да, он же меня любит, делай, что хочешь». Мы не можем.
1: Это как-то странно.
0: Но это вот для этого страх Божий нам и нужен, чтобы благоговеть. Есть время тайной комнаты, когда ты приходишь, и ты там можешь быть какой ты хочешь. И здесь вопросов нет, потому она и тайной комнатой и называется, когда, знаете, вот когда король, там, я не знаю, монарх какой-нибудь, да, вот на общественных всяких приемах дети, его родные дети, должны вести себя соответствующим образом. Они не могут одеть, что попало, они не могут вести себя, как они хотят. Есть определенные рамки, когда вот все вокруг и наблюдают. А есть время, когда никто не видит, да. И ты общаешься со своим отцом совершенно спокойно, открыто, как ты есть, зная, что он тебя любит, действительно любит бесконечно. Но вот да. Это начало мудрости, страх Господень.
2: Да. Вот смотрите, когда мы говорим о любви, в любви есть некое свойство, есть качество, огромное качество. Это снисходить. Любовь снисходит. Но мы не можем снисходить к Богу, чтобы предъявлять Ему свою любовь. Угу. В чем мы можем Его помиловать? Или где мы можем Его терпеть? Или долго терпеть? Или не завидовать? Понимаете, кто мы, чтобы сравняться с Богом? Вот ступенька, которая позволяет нам любить Бога, это страх Божий. Вот взойди на эту ступеньку, и тогда люби Бога. Почему, например, говорится о том, чтобы жена да убоится мужа своего, но почему не любит? Почему муж любит жену, как Христос возлюбил церковь? Потому что есть со стороны мужа снисхождение, и оно должно как раз проявляться в любви. А со стороны жены восхождение, и оно начинается с вот этого слова «убоится». «Убоится и любит». И также человек убоится Бога и любит, потому что, убоявшись, входит в божественную любовь. И там вот эту любовь начинает понимать, начинает ее осознавать и начинает благодаря ей отвечать. Наш путь к Богу именно таков. Апостол Павел, вот человек абсолютно в себе уверенный, едет для того, чтобы хватать христиан. По пути в Дамаск, и вдруг встречается. Его ведь там объяло не какое-то удивительное чувство. Его посетил страх Божий. Свет воссиял, он ослеп, он испугался. «Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». А дальше уже божественная любовь, когда апостол Павел идет по слову Господа, в Дамаске молится, приходит Анания, возлагает на него руки, он исполняется Духом Святым, и это уже совершенно иной человек. Но ему нужно было взойти по этой ступеньке божественного страха, убоявшись. «Скажу им слово, которым они будут бояться меня, убоятся и возлюбят». И, понимаете, вот это слово... Как говорится, как там, да, есть поговорка. А, нет, подождите, поговорка звучит по-другому. Но это может нас немножко шокировать. Но, вы знаете, но это должно нас приводить в некую трезвость настоящую. Не в состояние опьянения, а в состояние освящения. Но у нас, я так понимаю, пауза на блок новостей, а потом, друзья, вернемся. В храмах Русской Православной Церкви в День Победы молятся за воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Но можно помолиться и об участниках других конфликтов, усопших и живых, рассказал РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово Ирий Артемий Цех. Традиционно 9 мая мы поминаем всех воинов, которые погибли, защищая нашу отчизну во время Великой Отечественной войны и гражданских жертв войны. Но на практике люди приходят помолиться и о павших в других конфликтах, и о живых защитниках Отечества, в том числе о тех, кто воюет сейчас, сказал отец Артемий. Так, по его словам, в День Победы в храмах совершают поминовение усопших воинов за веру, Отечество и народ, жизнь свою положивших.

0: всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В Санкт-Петербурге, в восстанавливаемом силами баптистов Доме Евангелия, провели первое богослужение. История Баптистской церкви началась в 1910 году, когда община приобрела участок, на котором на деньги верующих был построен молитвенный дом площадью около 3000 квадратных метров. Дом Евангелия был закрыт советскими властями в 1930 году. После этого молитвенный зал и другие помещения церкви были переданы соседнему заводу «Электроаппарат». Начиная с 1993 года шел процесс передачи здания от города баптистам. После окончательного завершения всех судебных разбирательств в 2024 году на объекте начались активные восстановительные работы. Общий объем затрат на реставрацию и ремонт оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Молитвенное намерение Папы Римского Льва XIV в мае посвящено теме голода и ответственному потреблению продовольствия, сообщила служба печати Святого Престола. Каждый месяц понтифик передает Ватиканскому фонду «Всемирная сеть молитвы» наставления по актуальным вопросам современности. Верующие получают послание Папы в формате короткого видеоролика в сопровождении молитвы. В видео Папа Лев задался вопросом о необходимости помощи 318 миллионам людей, испытывающим голод каждый день. «В мае я приглашаю вас присоединиться ко мне в молитве с тем, чтобы мы взяли обязательство избегать растачивания еды и обеспечения того, чтобы каждый имел доступ к качественной еде каждый день», — сказал понтифик. Израильская полиция сообщила в пятницу об аресте 36-летнего мужчины, запечатленного на видео во время нападения на монахиню в ходе очередного инцидента, направленного против христиан в районе старого города Иерусалима. Полиция сообщила, что неназванный мужчина был арестован после нападения в среду возле гробницы Давида, святого места за воротами Сиона на южной стороне старого города. По подозрению в нападении на почве расовой ненависти и остается под стражей. На видеозаписи, сделанной полицией, видно, что у монахини синяки, а нападавший одет в цицит, нижнее белье с бахромой, которое носят некоторые соблюдающие еврейские традиции мужчины. В Мадриде на стадионе Эр-Рияд Метрополитана в субботу 2 мая прошел масштабный евангелический христианский фестиваль «We Change Madrid 2026», собравший около 35 тысяч человек. В этот день, признанный стать призывом к обращению ко Христу, евангелизации и единению верующих вокруг Иисуса Христа, мероприятие включало в себя гаспел выступления известных лидеров прославления, коллективную молитву и проповедь. В мероприятии приняли участие представители разных стран, в том числе молодежь и евангелические общины латиноамериканского происхождения, а также участники из Европы и Африки. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Дорогие друзья, продолжаем наш эфир. В студии я, Дарья Рёмина, и Юрий Елена Кривонос. Говорим о Слове Божьем.
3: Сегодня в день радио говорим о Слове.
2: Да. И предлагаю подытожить то, что мы сказали уже, да. Первое, как определяется Слово Божие по мнению словаря, слово, возвещенное Богом при сотворении мира. И вот в Псалме 32 псалмопевец пишет: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их. Он собрал будто груды морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут пред ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось». Прекрасные слова.
0: Ну да, вот здесь смотрите, слово как инструмент, инструмент творения в божественных руках. И этот инструмент он же дает своим служителям. Мы служители слова, то есть вот того слова, которое изменяет жизни, которое направляет человека, которым что-то созидается. И если правильно следуем словам Божьим, то тогда понимаем, кто Он. Вот это понимание божественного, оно и, наверное, в некотором смысле и есть страх Божий, когда я не просто его умом понимаю, да, а когда во мне появляется некий трепет. Вот этот трепет перед величественным, он и вдохновляет меня, он и направляет меня, он и воодушевляет меня. И он же мне открывает вот тайну божественной любви, в том числе и ко мне. Вот я тогда по-другому ее понимаю, я ее переживаю. И здесь, смотрите, видите, когда человек осознает, как работает божественное слово, тогда в его сердце есть страх. Этот страх-то как раз, ну, некий мотив исполнения божественного слова, жизни по его слову. А мы с вами так жизнь нашу проживаем, она как некий путь, где с одной стороны есть твердое основание, стена, да, за которую мы можем ухватиться, а с другой пропасть. Если мы следуем по своим желаниям, намерениям и страстям. Вот примерно так. С другой стороны, смотрите, когда Богу что-то неугодное происходит для Бога, Бог лишает людей слова. Здесь тоже очень важный момент. Обратите внимание, когда люди строили Вавилонскую башню, ведь в их руках главным были не кирпичи, там, не инструмент, там, мастерок или там еще что-то, а главным инструментом строительства были их слова, где они сказали: «Пойдем, построим башню, сделаем себе имя». Вот они сказали.
3: Ну, а он не лишил их речи в принципе как таковой, но они, но перестали, перестали друг друга понимать.
0: Перестали друг друга понимать. Слова друг друга стали для них, ну, как бы такими вот ничего не значащими.
2: Интересно, а вот Захарию Бог лишил речи, когда он не поверил Богу?
0: А чтобы лишнего не говорил, да, чтобы он свое неверие не распространял.
2: И чтобы неверием ничего не испортил?
0: Ну, возможно, возможно, да, не вмешался в божественный план, потому что Бога это может даже разгневать. Когда Бог сказал какое-то слово, а люди, которые должны следовать этому слову, они начинают говорить противное. Так происходило в пустыне, когда Бог говорит: «Я веду вас в землю обетованную». Они: «Нет, Господь на смерть нас вывел сюда, Господь предаст нас в руки врагам нашим», и все такое.
3: Нет, ну, может быть, еще просто для придания некой особой значимости событию, рождению Иоанна Крестителя, тоже как знамение некоторое. Хотя я довольно часто сталкиваюсь, особенно с подростками, которые вот так они вроде верят, но говорят: «А вдруг у меня не получится? А вдруг я не сдам? А вдруг я не поступлю? А что же я буду делать? А вдруг все будет плохо?»
2: Это «Помоги моему неверию» называется.
3: Еще ничего не произошло, ты уже так нервничаешь. В итоге ничего и не произойдет, и все будет хорошо, а ты зря нервничал.
2: Ну, это ж понимаешь вот только с годами.
3: Ну, хочется в такой момент как раз сказать так: оп, закрыли рот, и как бы и молчим, и не трындим.
2: А мне кажется, некоторым людям, возможно, даже хочется, чтобы у них Бог тоже дар речи отнял, чтобы им было легко не согрешать уставе своими, например. Возможно же это. Некоторые люди мучаются от своего языка.
3: Но язык – неудержимое зло.
2: Да.
3: Знаете, человек совершенный, кто может его обуздать?
0: Обуздать его никто не может, да. И вот вам, пожалуйста, здесь в данном случае слова становятся силой. Силой, которую очень сложно преодолеть. Представьте себе, что люди, которые много говорили в жизни своей что-то негативного, потом с трудом преодолевают того, что исповедовали, то, что исповедовали. Uh-huh. И если, тем более, Слово Божие нет в устах, и вот здесь только Слово Божие и поможет. Не говори, Господь говорит, я не смогу, Моисею, не говори так. Что такое говоришь? Помолчи, да? А что говори? А говори то, что я тебе скажу.
2: А кому он сказал, кто сие омрачающее провидение словами несмысленными?
0: Это Иову было сказано. Вот Иов тоже, он много говорил. И Иов-то как раз требовал беседы с Богом. Так много слов накопилось у Иова, так много нужно было ему сказать, особенно в контексте разговора с друзьями. которые в данном случае за место Бога, как будто говорили.
2: Провокаторами выступали.
0: Но говорили не потому, что Бог им сказал, а потому что сами решили говорить. А слова имеют силу. Слова могут направлять. И поэтому, говорится об исповедании веры Иаковом. Но, опять же, исповедуя веру, исповедуй Бога. Не свои желания исповедуй. Свои желания ты можешь открывать перед Господом. А и Бог может войти в них. А вот если говорить о вере, ты исповедуй то, что совершено Господом. Исповедуй подвиг Христов, исповедуй благодать Божию, исповедуй Его любовь, исповедуй Его прощение, исповедуй силу крови Христовой, искупление, совершенное на Голгофском кресте, в общем, воскресение Христово. Исповедуй. То, как Он созидает церковь свою, то, как Он действует в детях своих, вот это исповедуй. И исповедуя, ты укрепишь и веру свою, безусловно. А если исповедовать будешь «я встану», ну, дай основание своему подъему, да, дай основание. За что ты уцепишься, на что ты наступишь ногою своею, да? Потому что можно вот так «я», а как «я» по воздуху. Слово твое. Как? Путь мой, да, стезя, крепкое основание.
2: Ну, соответственно... Говори. Соответственно, слово — это то, чем Бог сотворил этот мир. А слово, оно доносилось пророкам, и пророки уже доносили слово Божье людям, да, то есть в Ветхом Завете мы знаем, Бог говорил через пророков. И еще одно определение слова – Христос является самим воплощением Божьего Слова. Вначале было Слово.
0: Да, прообразов для Слова много. А если говорить о Христе, Он воплощенное Слово. Да, Он то Слово, за которое мы можем, как апостолы писали, «а Его осязали руки наши». Вот Слово Божие осязали руки наши. А мы ни на что так, наверное, не реагируем, да? Как на осязание человеческого тела, когда рядом с нами человек, когда мы можем взять его за руку. Ведь это совершенно иное восприятие. Мы этому с детства учимся. Ребенок растет в чреве матери, а потом мать держит его на руках. Прикосновение человеческое мы понимаем лучше всего. И вот интересно, что Бог, чтобы нам понять слово Его, это слово не просто приводит нам в виде огня или воды, или дождя. Это тоже прообразы, кстати. Или даже хлеба. А вот он, воплощенное слово. В теле человеческом. И вот здесь мы его понимаем по-настоящему, Христа. И ведь особенность в том, что мы как раз можем... Вот это присутствие Божие или прикосновение Божие переживать, например, через то же возложение рук. Или другие там прикосновения по вере, любви, рукопожатий или приветствий. То есть вот это все происходит. Это все происходит, и мы таким образом соприкасаемся в определенном смысле с Господом. Также, когда мы принимаем хлеб и вино на вечере, это тоже символически, но верою мы соприкасаемся. Мы говорим, что слово есть хлеб, оно нас питает. Мы говорим, что слово есть жизнь. Мы говорим, что слова – это вода жизни. Он может дать нам их как вот такую для утоления нашей жажды. В словах его есть правда. И жаждущий правды насытится. Вот здесь тоже очень важно. Для Слова Божия много эпитетов. Угу. Много эпитетов. Но во Христе это реальность.
2: Слово, ставшее плотью.
0: Это самая высокая реальность. Если говорить о вообще реальности, мы ведь любую реальность через себя пропускаем, то вот здесь... как раз Слово Божие, оно становится максимально реально понятным для нас.
2: Ну, вообще, в принципе, реальность для нас легче воспринимать, чем просто сказанное слово, неподтвержденное наяву. Ну, абстрактно. Ну, вот, например, тебе говорят что-то, вот это будет. Сложно это понять, пока это не наступило. А вот когда само воплощение того, что предсказывалось много веков,
3: блаженные, не видевшие.
2: Ну, да, блаженные, но легче
3: но,
2: все-таки.
3: Иногда бывает наоборот. Знаете, вот кто-то прошел по слову, и, например, Петр по воде, но там было слово. Слово, которое ему сказал Христос. Слово всего лишь небольшое из трех букв «иди».
2: Но потом он увидел реальность.
3: Но этого хватило, чтобы идти. Потом. Это уже другой разговор с Петра, со Христом. Да, но эти несколько шагов, это же были против всех законов физики. Но просто, знаете, вот мне как-то это, как вот эти буквы «и», «д», «и», как будто он на них наступает и идет по ним. Знаете, вот они...
0: Ну, смотрите.
3: А другие по воде не ходят больше, мы не знаем таких.
2: Не, ну я вообще слышала, есть попытки.
3: Ну, может быть, если кому-то где-то Бог вот так вот лично сказал, и может быть иногда...
2: По крайней мере, в Мертвом море сидят на воде.
3: Ну, знаете, иногда говорят, медведя встретил в лесу, через озеро перебежал.
0: Не заметил.
2: Да. Страха глаза велики.
0: Господь вкладывает свои слова в наши сердца, порою, чтобы нас сделать соучастниками Его творения. Мог бы Бог что-то сделать? Вот сделал своим словом, например, взять да и построить мостик через Галилейское море, по которому бы апостолы спокойно ходили. Потом разобрать этот мостик. Так. Сказал, произошло, сказал, сделал. Нет, иногда такое происходило. Помните, бурю он утихомирил. И не раз хлебы умножил. То есть Господь-то может своим словом, но Бог нас делает соучастниками своего творения. И получив Слово Божие, мы что-то начинаем делать. Ной начал строить корабль, например. Давайте сделаем перерыв на музыкальную паузу.

0: слушаете радио «Пилигрим».
1: Продолжаем наш праздничный эфир сегодня. Спасибо всем, кто пишет, кто присоединился. У нас тут в комментариях поднялась такая тема интересная, когда человек продает душу дьяволу. Вот тоже, знаете, все-таки есть так. Ну, такое существует, и в какие-то моменты, то ли разочаровавшись в Боге, то ли еще по каким-либо человек обманутый, но вот он именно вот это произносит, вот эту клятву, вот это согласие, ничего другого, как будто бы сатана не требует, а вот именно слово, насколько вот ценно слово, насколько оно влияет, и вообще, что это за явление такое, и как с этим быть, и как на это смотрит Господь?
2: Но я думаю, что здесь, в данном случае, да, есть попытка дьявола связать человека словом. Угу. Мы ведь словами связываем, словами развязываем. И этот аргумент или эта сделка, вот, кстати, интересно, от Бога сотрудничество, от дьявола сделка, да? И вот всегда, когда люди предлагают вам какую-то сделку, будьте внимательны, да? Здесь вопрос не только бизнеса, да, а вопрос как раз-таки получения чего-то вот каким-то путем не вполне законным или еще что-то. Это как раз вопрос сделок каких-то странных, подозрительных. Поэтому здесь, знаете как, скорее всего, это для того, чтобы дьявол имел более сильную аргументацию в давлении на человека. Ты продал мне душу, теперь тебе нет никакого шанса, ни спасения, ты мой, да. Но на самом деле весь мир лежит во зле. Люди-грешники в определенном смысле принадлежат дьяволу или находятся под его властью. И поэтому, скажем так, вот сделка с продажей души, о которой многие говорят, это, ну, больше, наверное, некая такая попытка, ну, скажем, попасть в определенные элитарные слои. Да? Там, я вот с дьяволом заключил сделку, теперь дьявол. Кстати, сатанизм в России запрещен, чтобы вы понимали. Вот, является деструктивной организацией, экстремистской даже. Поэтому, ну, здесь, знаете, важный главный аргумент – это или как бы вопрос, а что тогда с Богом у человека? Принимает ли Бог эту сделку человека с дьяволом? Ведь важно не то, как дьявол к ней относится, а как Бог к ней относится, к этой сделке. И здесь важно сказать, нет, не принимает. Угу. Нет, эта сделка не перед Богом. Угу. И для человека, который когда-то продал душу дьяволу, может быть, он сделал какую-то такую вещь, что-то, что называется, всегда остается возможность прийти к Богу и покаяться.
1: Но сатане не принадлежат никакие души. Он только может обманывать. Он сам будет наказан вечно.
2: Поэтому, если дьявол и приходит к Богу и говорит, например, а он продал мне душу, Бог говорит, да ты его обманул. Давай теперь я ему предложу спасение.
1: А я его купил дорогой ценой. Да, да. Вот я цену заплатил.
2: Вот в этом-то
1: поэтому
2: и суть.
1: Поэтому ты не имеешь власти над ними.
2: И для человека, ну что может быть? Ну может быть давление духовного мира сильное, да, может быть, вот этого дьявольского мира. Но все равно шанс для спасения или возможность для спасения у него есть.
3: И скажи он только, Господь, прости.
1: А вот смотрите, вот оружие дьявола тоже слово, но слово лживое. И слово имеет большую силу и власть в любом случае, поэтому надо быть здесь осторожными в том слове, которое не Божье, и очень внимательными в том, которое Божье.
2: А потом, ведь когда мы принимаем Христа, мы ведь рождаемся заново, возрождение происходит. Мы умираем для греховного мира, поэтому, ну, дьявол пусть остается со своей сделкой, а я уже новый, заново рожденный,
3: я новое творение,
2: я с Богом. Вот когда невозможно обновлять покаянием, это когда есть хула на Духа Святого, когда человек отрекается от Бога намеренно, да, сознательно.
1: Познавший его.
2: Вот здесь как бы, здесь тяжело, потому что здесь как бы дьявол может забросить такой аргумент, а он отрекся от тебя, mm-hmm. он от тебя отказался, причем mm-hmm. он не просто отказался тебя, не зная, он тебя знал. Вот, вот тут в этом диалоге, который вполне возможно существует, да, до какого-то времени, мы это по книге Иова видим, могут возникать подобные аргументы.
1: Но опять же, если человек был обманут, в состоянии вот такой лжи он совершает подобный поступок.
2: Люди,
1: может быть, тоже есть надежда.
2: Может быть, и есть. Люди часто,
1: спасение.
2: Часто, знаете, как по неразумию своему что-то делают, по эмоциям своим что-то делают. Но обратите внимание, опять же, слова говорят что-то. Пока я что-то не сказал, это не произошло. Я что-то мыслю или еще что-то. Я даже могу бормотать что-то себе под нос. Но, конечно, когда я что-то начинаю говорить, то я как бы начинаю делать шаги в определенном направлении. Или это к Богу, или это от Бога. Но я думаю, что нам еще надо рассмотреть Слово Божие как некий хлеб, как хлеб для нас, как пищу и питье. Потому что Слово есть инструмент, Слово есть сила для спасения. А слово есть пища для нас. Вот Христос говорит людям, иудеям, которые следовали за ним после того, как наелись хлеба и рыбы вдосталь, да, чудесным образом умноженные, он им говорит: вы идете за мной, потому что ели хлеб и насытились. О Слове Божьем думаете, о словах, которые в вечность, вот о хлебе небесном. Хлеб небесный, вот наша пища. Христос, когда взалкал, и дьявол искушает его: сделай камни хлебами, он говорит, не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Каким образом Слово Божие может нас питать? Вот это очень хороший вопрос. Может ли оно напитать нас так же, как насущный хлеб? Ну, в каком-то смысле может. Потому что можно быть есть много хлеба, но настолько разбитым, что этот хлеб даже и в пользу идти не будет. Да? Будет худеть человек и пропадать человек, будет болеть человек. А Слово Божие есть исцеление для его тела. И тогда маленький кусочек насущного хлеба сделает его крепче, чем обед, который съеден в страхе, например, или в болезни. Поэтому слова Господни, но кроме того, понимаете, речь идет о чем? Когда речь идет о питании, у каждого мира есть свой хлеб для жизни в этом мире. Хлеб временный, здесь насущный, для того, чтобы наши тела могли жить. Но чтобы мы могли жить в Царстве Небесном, даже сегодня мы могли питаться от этого Царствия Небесного, то есть наш духовный человек мог питаться, нам нужна другая пища. Нам нужно Его Слово, нам нужно Его Слово каждый день, которым мы вдохновляемся, которое насыщает нас, наполняет нас. Я как-то разговаривал с одним парнем еще в советское время. Он был верующим, ну и служил в армии, и в армии на него оказывали давление, в том числе и офицеры, как на верующего. И однажды, говорит, посадили даже на гауптвахту. Как верующего. Вот я сидел там, и вдруг, говорит, ко мне попал Новый Завет. Вот каким-то образом мне его или передали, или он у меня был, я уже не помню. И, говорит, я вот сидел там 4 дня на этой гауптвахте, я его читал. Я говорю: ну и что? Он говорит: я наелся. Я, говорит, так наелся от души. Хотя там-то кормили скудноватенько, понимаете, а человек наелся. Укрепился, внутренний человек укрепился. Когда мы наелись? Когда мы говорим, что мы наелись? Когда мы поели и укрепились? Как написано, просветлело в глазах.
1: Вы знаете, неделю назад мы вернулись с женского форума в Москве, который проходил «Созидай». И там показывали фильм, режиссер этого фильма присутствовала на этом форуме, и она этот фильм представляла, называется «Молоканка». Очень интересный документальный фильм, если будет вам интересно, посмотрите, найдите в интернете. Но там такой момент, рассказывается история столетней давности, когда были гонения на христиан, на евангельских христиан, на молокан в том числе. И вот была семейная Библия, такая большая-большая книга. И власти, которые были против веры, против религии, они уничтожали, находили эти Библии. И уничтожить слово людей особо еще не против, да, так ярко, но вот Библию дайте. И вот семья, про которую, собственно, фильм, они эту Библию закопали и спрятали. И власти пытались добиться от них, где эта Библия. И сначала вызвали на допрос прадеда самого старшего. Он не ответил, не сказал, не выдал. И он с этого допроса не вернулся, неизвестно, пропал без вести. Следующего позвали деда. То же самое. Потом отец и сын. Четыре поколения настолько... трепетное отношение к Слову Божьему, что это не просто книга, а это то, что действительно питает нас и дает нам жизнь. Четыре поколения пропали без вести. Потом эту Библию нашли их родственники, выкопали ее и теперь берегут как особую такую семейную реликвию. Вот отношение к слову, когда человек понимает, что слово Божье имеет такую ценность, что за него не жалко даже и жизнь отдать, что-то эти люди понимали особенное.
2: Хлеб жизни. Вот хлеб, смотрите, жизни. Да, как мы живем, наши тела живут, питаясь этой пищей, наше духовное тело живет, питаясь небесной пищей. Ему, какую бы вкусную булочку ты не съел здесь, да, духу нашему от этого ни холодно, ни горячо. Но когда ты божественным словом питаешься, в церкви ли это проповедь, или Библия, или, может быть, это какой-то более современный способ передачи информации, это тебя напитает. Это тебя всегда напитает. Напитает твой дух, укрепит тебя. Твое, скажем так, взаимодействие с небесным будет гораздо более сильным, гораздо более крепким. И жизнь твоя будет совершенно иной. Качество жизни будет иное. Обратите внимание, это качество прежде всего от нашего духа, а не от нашего тела. Когда есть здоровый дух, напитанный, тогда и тело следует за духом. А когда, конечно, тело может быть напитанное, а дух весь разбит, тогда, как написано, богатые тоже плачут. Ну вот так, друзья. Так что Слово Божие сегодня в день радио, мы об этом как раз говорим, оно всегда с нами, и пусть его больше будет в нашей жизни.
1: Да, и если вы давно не читали Библию, давайте сегодня к ней вернемся. А если вам сложно читать вот так глазами, то, пожалуйста, скачивайте приложение «Радио Пилигрим». У нас есть отдельный канал, где круглосуточно читается Священное Писание. Просто включайте, слушайте, и пусть это питает вас.
2: Еще хотел даже добавить, знаете, вот как Христос умножил хлебы и рыбу для того, чтобы напитать тела слушателей, так же ведь через нас Бог умножает Слово Свое, чтобы оно могло укреплять других. Спасибо вам за вашу поддержку.
3: Думаю, каждый сегодня получил вдохновение, и будем наполняться Божьим Словом.
1: Хорошего дня. До завтра.
3: До завтра, друзья.
0: Вы слушаете радио.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».
5: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
6: Пусть узнают все соседи.
5: Она запомнит очень легко. www.radiopilgrim.ru

Псалом 4. Когда я взываю, услышь, Боже правый. Всегда в тесноте Ты давал мне простор. Опять на земле изменяются нравы, и славу мою превращают в позор. Доколе мне быть от людей в поруганье, а им наслаждаться земной суетой? Пусть знают они, что Ты всюду со мной, и каждое слышишь мое воздыханье. Во гневе своем для чего согрешать? Утешился я, размышляя на ложе. Я правду свою принесу Тебе, Боже, как жертву, дающую мне благодать. Кто явит нам благо, сказали они. О Боже небесный, пошли им знаменье, яви же лица своего отражение. Пусть сытыми будут их краткие дни. И радость пришла в мою тихую келью. У них стало много в кувшинах вина, в амбарах больших и муки, и зерна. И сердце мое испытало веселье. Теперь я спокойно ложусь и встаю,

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Ватикан. Вечный город Рим, а внутри него, в самом центре, находится целое государство – Ватикан. Что можно о нем сказать? Ватикан – самое маленькое и, пожалуй, самое засекреченное государство в мире, состоящее всего из 600-800 граждан. Гражданство Ватикана получить совсем непросто. Оно всегда является временным и после истечения срока гражданства автоматически обменивается на итальянское. Большинство граждан Ватикана – это служители церкви. 120 человек – военные. У Ватикана есть своя армия, старейшая армия в мире. Ватикан и папу охраняет швейцарская гвардия. К слову сказать, Ватикан – самое военизированное государство, в нем самое большое количество военных на душу населения. Общая площадь Ватикана – всего 44 гектара, со всех сторон граничит с Италией. При желании из Ватикана в Италию можно доехать на поезде, но лишь раз в неделю по субботам, когда локомотив отправляется из Ватикана в Кастель-Гандольфо, летнюю резиденцию Папы Римского. Международная железная дорога Ватикана самая короткая в мире, ее длина всего 1 километр, и только 200 метров проходит по территории Ватикана. На территории Ватикана нет роддома, и дети, рожденные у граждан анклава, появляются на свет в клиниках Рима. Рестораны, пиццерии, театры, пабы – за всем этим ватиканцы ездят в Рим. Однако предпочитают по вечерам не задерживаться. Ворота Ватикана закрывают в 1:15 ночи и открывают утром в 5:45. На территории Ватикана общедоступна итальянская кухня с одним исключением, что люди, живущие в Ватикане, соблюдают все религиозные каноны и традиции. Основу данной кухни составляют тесто, большое количество сыров, зелени и овощей. Визитной карточкой итальянской кухни является паста. Ее огромное количество сортов и разновидностей. Пастой в Италии называют макароны, которые бывают и тонкие, и толстые, и плоские, и круглые. Пасту подают с соусом и сыром. Традиционная трапеза также не мыслится без салата из свежих овощей, сдобренных уксусом и оливковым маслом. Также в Ватикане очень любят пиццу, а готовить ее умеют хорошо и вкусно. Пицца – это тонкое тесто, смазанное томатным соусом с разнообразными начинками, сверху густо посыпанное тертым сыром. Специально для Ватикана многие известные итальянские виноделы изготавливают специальные виды кагоров и других церковных вин. Трапеза в Ватикане начинается с молитвы. Именно с ней любые блюда будут более вкусными и полезными. Ватикан – христианское государство. Все его граждане являются католиками. Каждое воскресенье в соборе Святого Петра происходит служба, на которую собирается огромное количество прихожан. В Ватикане почитают все католические праздники. Когда новый папа выбирает себе тронное имя на время понтификата, как, например, нынешний, который выбрал имя Франциск, то день его святого покровителя становится в Ватикане выходным днем. Еще одна любопытная деталь ватиканской жизни – местные банкоматы. Их меню работает на латыни. Что делать, если человек не владеет латынью? Помнить о духовной пище. Ведь даже если Ватикан вечен, все его граждане – лишь временные постояльцы.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».
2: Часть меня, мой голос как твой, и он часть тебя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В храмах Русской Православной Церкви в День Победы молятся за воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, но можно помолиться и об участниках других конфликтов, усопших и живых, рассказал РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово Иерей Артемий Цех. Традиционно 9 мая мы поминаем всех воинов, которые погибли, защищая нашу отчизну во время Великой Отечественной войны, и гражданских жертв войны. Но на практике люди приходят помолиться и о павших в других конфликтах, и о живых защитниках Отечества, в том числе о тех, кто воюет сейчас, сказал отец Артемий. Так, по его словам, в День Победы в храмах совершают поминовение усопших воинов за веру, Отечество и народ, жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В Санкт-Петербурге в восстанавливаемом силами баптистов Доме Евангелия провели первое богослужение. История баптистской церкви началась в 1910 году, когда община приобрела участок, на котором на деньги верующих был построен молитвенный дом площадью около 3000 квадратных метров. Дом Евангелия был закрыт советскими властями в 1930 году. После этого молитвенный зал и другие помещения церкви были переданы соседнему заводу «Электроаппарат». Начиная с 1993 года шел процесс передачи здания от города баптистам. После окончательного завершения всех судебных разбирательств в 2024 году на объекте начались активные восстановительные работы. Общий объем затрат на реставрацию и ремонт оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Молитвенное намерение Папы Римского Льва XIV в мае посвящено теме голода и ответственному потреблению продовольствия, сообщила служба печати Святого Престола. Каждый месяц понтифик передает Ватиканскому фонду «Всемирная сеть молитвы» наставления по актуальным вопросам современности. Верующие получают послание Папы в формате короткого видеоролика в сопровождении молитвы. В видео Папа Лев задался вопросом о необходимости помощи 318 миллионам людей, испытывающим голод каждый день. «В мае я приглашаю вас присоединиться ко мне в молитве с тем, чтобы мы взяли обязательство избегать растрачивания еды и обеспечения того, чтобы каждый имел доступ к качественной еде каждый день», — сказал понтифик. Израильская полиция сообщила в пятницу об аресте 36-летнего мужчины, запечатленного на видео во время нападения на монахиню в ходе очередного инцидента, направленного против христиан в районе старого города Иерусалима. Полиция сообщила, что неназванный мужчина был арестован после нападения в среду возле гробницы Давида, святого места за воротами Сиона на южной стороне старого города, по подозрению в нападении на почве расовой ненависти и остается под стражей. На видеозаписи, сделанной полицией, видно, что у монахини синяки, а нападавший одет в цицит, нижнее белье с бахромой, которое носят некоторые соблюдающие еврейские традиции мужчины. В Мадриде на стадионе Эр-Рияд Метрополитана в субботу 2 мая прошел масштабный евангелический христианский фестиваль «The Change Madrid 2026», собравший около 35 тысяч человек. В этот день признанный стать призывом к обращению ко Христу, евангелизации и единению верующих вокруг Иисуса Христа, мероприятие включало в себя гаспел-выступления известных лидеров прославления, коллективную молитву и проповедь. В мероприятии приняли участие представители разных стран, в том числе молодежь и евангелические общины латиноамериканского происхождения, а также участники из Европы и Африки. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, что Бог употребляет самых обычных людей. Божьего мало сегодня, потому что много человеческого. Хочется сказать: Господи, научи нас отказываться, когда Твою славу направляют в наш адрес. Открой слепые очи помазанникам Твоим прежде всего, чтобы мы первыми уверовали в то, что между нами и всеми остальными людьми нет никакого различия, ни в чем. Вот примеры апостольские. Павел в Листрах исцеляет хромого. Толпа захлебывается от восторга, боготворя его и Варнаву, который был с ним. Павел же, бросаясь в народ, кричит, что есть силы: «Мужи, что вы это делаете? И мы подобные вам человеки». Деяния апостолов, 14 глава, 15 стих. А вот пример другого апостола, Петра. Когда при встрече с Корнилием, италийским центурионом, тот поклонился, пав к ногам Петра, то апостол Петр поднял его со словами: «Встань, я тоже человек». Деяния апостолов, 10 глава, 26 стих. Хочется сказать, что и в первом, и во втором случае дело было с язычниками, языческими людьми, языческими народами, и между тем апостолы, Божьи избранники, называли себя равными обычным людям. Это не лирика, это апостольские убеждения в том, что в глазах Божьих между людьми нет никакого различия. Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Деяния апостолов, 10 глава, 35 стих. Кстати, это тоже был вывод апостола Петра после того, как он посетил Корнилия. Еще один пример. Апостолы Петр и Иоанн, исцелив хромого у красных дверей храма, оказались в центре всеобщего внимания. Помните? Написано там, что весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силою или благочестием сделали то, что он ходит?» Посвятите время для размышления над этими важными истинами в течение сегодняшнего дня. Храни вас Господь. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 7 мая, наша тема называется «На что похоже усердие?». Наше место Писания, послание к евреям 11:6. Библия говорит: «Ищущим его воздает». Слово «ищущим» является греческим словом «экзетео». «Эк» означает «из», а «зетео» означает «искать». Когда мы соединяем эти два слова, получается «искать усердно». И я хочу прочесть вам из второго тома книги «Драгоценные истины». Слово «экзетео» описывает кого-то, кто страстно, всем сердцем, изо всех сил что-то ищет. Оно несет в себе образ человека трудолюбивого, внимательного, деятельного, постоянного, настойчивого в своем посвящении тому, что он или она делает. И мы должны быть очень посвящены тому, чтобы угождать Богу. Библия говорит, что Бог ищущим его воздает. Он воздает тем, кто посвящает свое сердце тому, чтобы искать его, Бога. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».
1: Слово наставления на «Радио Пилигрим».
2: Слово от пастора Артура Симоняна на 7 мая. «И сделался этот человек весьма, весьма богатым, и было у него множество мелкого скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов». Книга Бытие, 30 глава, 43 стих. Здесь речь идет об Иакове. Мы знаем, когда Иаков пошел к Лавану, он был неимущим. Однако написано, что он сделался весьма богатым, приобрел стада, слуг, имущество. Господь дал ему сверхъестественное преуспевание. Иаков служит нам примером следования за Господом и Божьего благословения. Но секрет Иакова не только в этом. Его успех был также в кротости и повиновении. Он слушал Господа, но и ревностно служил Лавану без бунтовства и противления. Лаван делал все, чтобы Иаков не благословился, но какие бы преграды ни ставил он перед Иаковом, все равно Иаков выходил из трудностей с большим благословением. И как мы видим, в дальнейшем он стал благословенным родом. Я уверен, что когда мы следуем за Господом, становимся успешными. Об этом говорится также в 28 главе книги Второзакония. Если мы действительно...

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: только ты.
1: Снова страсти разгорелись, кипят. Снова требуют кого-то распять. На балкон выходит Понтий Пилат. «Успокойтесь», — повторяет раз пять. Он устал, не хочет новой резни. Что-то сердце защемило, болит. Фарисеи, это снова они. Обвиняемый сегодня молчит. Время суд вершить, Пилат. Время. От тебя зависит, что будет. Твоя власть, Пилат. Твое бремя. Судишь ты или тебя судят? Кто он, царь или бродячий мудрец? Крестной смерти не боится, а зря. Для раба это ужасный конец, и ужаснее в 100 крат для царя. Вроде найден подходящий предлог, но, похоже, он толпу не смягчит. У евреев удивительный Бог. Не о нем ли подсудимый молчит? Время суд вершить, Пилат. Время. От тебя зависит, что будет. Твоя власть, Пилат. Твое

Тест. Значит, надо выбирать из двух зол. Омовение рук — отчаянный жест. Не нашел я в нем.

0: совершилось. Доложили, казнен. Надо лечь и хоть немного поспать. Тишина. Нет, это, кажется, он. Снова здесь и продолжает молчать.
1: Неважно, где ты живешь, главное, кто живет в твоем сердце.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим». Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 7 мая. Не хлебом единым. Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Второзаконие 8.3. Долгие годы, пока мое служение не росло так, как мне бы хотелось, я разочаровывалась и падала духом. Я постилась, молилась и делала все возможное, чтобы на мои конференции приходило больше людей. Помню, как я жаловалась и расстраивалась, потому что Бог не позволял моему служению развиваться. Бог часто испытывал меня, когда на служение приходило гораздо меньше людей, чем мне хотелось. Или когда они воспринимали все происходящее без особого энтузиазма. Когда я уходила со служений, я спрашивала у Бога: «Что я делаю не так, Боже? Почему ты не благословляешь меня? Я пощусь и молюсь, я отдаю пожертвования и верю, а ты не хочешь помочь мне». Я была разочарована и возмущена, и мне казалось, что я вот-вот взорвусь. Я требовала объяснений. «Боже, почему ты не отвечаешь на мои молитвы?» И тогда он заговорил со мной. «Джойс, я хочу научить тебя, что не одним хлебом живет человек». То же самое он сказал израильтянам, когда они шли через пустыню в землю обетованную. Гораздо медленнее, чем им бы того хотелось. Он объяснил им, что все это должно было смирить их, испытать и выявить их веру, научить, что человек живет не хлебом единым, а Словом Божьим. Мне не нравилось думать, что Бог смиряет и испытывает меня, но я понимала, что он подразумевал под словами «не одним хлебом живет человек». Он хотел, чтобы все мои мысли были направлены на него, а не на что-либо другое. Мое служение со временем начало расти, но только после того, как я поставила Бога на первое место. Если вам для полного счастья достаточно Бога, Он приложит все остальное. Он наш истинный хлеб, который способен напитать наши души. Божье слово на сегодня. Не живите только насущными нуждами. Стремитесь к общению с Богом, чтобы расти и развиваться духовно. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В храмах Русской Православной Церкви в День Победы молятся за воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, но можно помолиться и об участниках других конфликтов, усопших и живых, рассказал РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово Иерей Артемий Цех. Традиционно 9 мая мы поминаем всех воинов, которые погибли, защищая нашу отчизну во время Великой Отечественной войны, и гражданских жертв войны. Но на практике люди приходят помолиться и о павших в других конфликтах, и о живых защитниках Отечества, в том числе о тех, кто воюет сейчас, сказал отец Артемий. Так, по его словам, в День Победы в храмах совершают поминовение усопших воинов за веру, Отечество и народ, жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В Санкт-Петербурге в восстанавливаемом силами баптистов Доме Евангелия провели первое богослужение. История баптистской церкви началась в 1910 году, когда община приобрела участок, на котором на деньги верующих был построен молитвенный дом площадью около 3000 квадратных метров. Дом Евангелия был закрыт советскими властями в 1930 году. После этого молитвенный зал и другие помещения церкви были переданы соседнему заводу «Электроаппарат». Начиная с 1993 года шел процесс передачи здания от города баптистам. После окончательного завершения всех судебных разбирательств в 2024 году на объекте начались активные восстановительные работы. Общий объем затрат на реставрацию и ремонт оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Молитвенное намерение Папы Римского Льва XIV в мае посвящено теме голода и ответственному потреблению продовольствия, сообщила служба печати Святого Престола. Каждый месяц понтифик передает Ватиканскому фонду «Всемирная сеть молитвы» наставления по актуальным вопросам современности. Верующие получают послание Папы в формате короткого видеоролика в сопровождении молитвы. В видео Папа Лев задался вопросом о необходимости помощи 318 миллионам людей, испытывающим голод каждый день. «В мае я приглашаю вас присоединиться ко мне в молитве с тем, чтобы мы взяли обязательство избегать растрачивания еды и обеспечения того, чтобы каждый имел доступ к качественной еде каждый день», — сказал понтифик. Израильская полиция сообщила в пятницу об аресте 36-летнего мужчины, запечатленного на видео во время нападения на монахиню в ходе очередного инцидента, направленного против христиан в районе старого города Иерусалима. Полиция сообщила, что неназванный мужчина был арестован после нападения в среду возле гробницы Давида, святого места за воротами Сиона на южной стороне старого города. По подозрению в нападении на почве расовой ненависти и остается под стражей. На видеозаписи, сделанной полицией, видно, что у монахини синяки, а нападавший одет в цицит, нижнее белье с бахромой, которое носят некоторые соблюдающие еврейские традиции мужчины. В Мадриде на стадионе Эр-Рияд Метрополитана в субботу 2 мая прошел масштабный евангелический христианский фестиваль «The Change Madrid 2026», собравший около 35 тысяч человек. В этот день, признанный стать призывом к обращению ко Христу, евангелизации и единению верующих вокруг Иисуса Христа, мероприятие включало в себя гаспел-выступления известных лидеров прославления, коллективную молитву и проповедь. В мероприятии приняли участие представители разных стран, в том числе молодежь и евангелические общины латиноамериканского происхождения, а также участники из Европы и Африки. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Вспоминаю тот день, как когда-то большие мучения Иисус на Голгофе понес.

0: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцу, пастору церкви «Слово благодати». Что такое причастие и нужно ли нам причащаться?
1: Причастие – это один из видимых знаков, которые Господь наш Иисус Христос оставил нам для практики. Мы уже отмечали как-то в одной из передач то, что, к сожалению, в христианской истории на церковь, на ее веру влияли многочисленные языческие верования или языческие обряды или традиции, предания, те, которые оставались где-то в народах, куда приходила благая весть. Так вот, к сожалению, с причастием получилось что-то подобное, когда в сам акт преломления хлеба и принятия вина стали вкладывать люди или наделять этот акт особыми магическими силами, что в момент того, когда человек принимает хлеб или принимает вино, что-то особенное происходит в этом физическом элементе самом. Отсюда возникло учение в церкви о том, что якобы после молитвы, когда над хлебом совершена молитва, хлеб превратился в тело, а вино превратилось в кровь Иисуса Христа. Но если вы возьмете и проверите, если те люди, которые принимали, принимают вечерю, они, конечно же, могут подтвердить, что хлеб остается хлебом. У него запах хлеба, у него вкус хлеба, у него структура хлеба. Хлеб в тело не превращается. Точно так и вино не превращается в кровь. То есть вся эта теория, она, конечно же, не имеет под собой ни библейского, ни практического основания. Так вот, что же это такое? Мы читаем в первом послании к Коринфянам очень ясное объяснение, для чего, что такое причастие и для чего нужно причащаться. Здесь апостол Павел пишет следующее. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, это есть тело мое за вас ломимое, это творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет моей крови, это творите, когда только будете пить в мое воспоминание». То есть главный элемент того, что заповедано Иисусом Христом, заключается в воспоминании того, что сделано для нас Иисусом Христом на Голгофском кресте. И это, безусловно, главный, доминирующий элемент христианской веры. На Голгофском кресте, когда Христос отдал самого себя, когда его тело было пронзено, когда его кровь истекала, на Голгофском кресте произошло духовное событие чрезвычайной важности. В этот момент грехи людей были возложены на Сына Божьего Иисуса Христа. В этот момент Иисус, умирая за грехи людей, Он спасает или освобождает нас от этой вины, вины наших собственных грехов. В этот момент происходит открытие возможности, даруется возможность, чтобы люди могли иметь новую жизнь, соединившись с Иисусом Христом. Именно вот это люди и должны вспоминать, когда совершают причастие. Причастие – это прежде всего воспоминание Евангелия. Причастие связано с постоянной нуждой каждого человека снова и снова возвращаться к Голгофскому кресту, снова и снова переживать, осознавая себя грешником, осознавая себя нуждающимся, осознавая себя погибшим без Бога, понимая, что Иисус на Голгофском кресте заплатил цену за мой грех, для того, чтобы я жил, для того, чтобы я имел праведность, чтобы я стал членом Божьей семьи вместе с Иисусом Христом. Это самая главная задача причастия. Когда же мы смотрим на практический знак, мы видим, что эти знаки Иисус Христос оставил в двух случаях. Крещение – это знак веры. Это видимый знак, который Иисус заповедовал, чтобы люди совершали, когда погружают их, они свидетельствуют, что они умерли для греха, для старой жизни, когда их поднимают, они свидетельствуют, что они теперь живы для жизни новой, для жизни, которая посвящена Иисусу Христу. И вот второй видимый знак – это хлеб и вино. Хлеб и вино, которые напоминают нам о теле и о крови, напоминают нам о том, что было сделано в Иисусе Христе. Вот почему здесь сказано, что это есть Новый Завет. То есть это точка, в которой были установлены совершенно новые отношения между Богом и людьми через Иисуса Христа.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Радио «Пилигрим».

душе моей так холодно и больно. Я соскучился.

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Филигрин».
1: Яков Левин. Сеется семя. Богатство. Одному крестьянину снилось, что он построил себе хороший дом. На скамеечке сидел он перед дверью и с довольством и гордостью любовался своей усадьбой. Но вдруг он слышит страшный голос из дома: «Пожар! Пожар! Спасайтесь!» Неизмеримый страх объял человека. Он хочет убежать, но не может. Он порывается оторваться, но замечает, что прирос к дому. Он должен сгореть вместе с ним. Он уже видит пылающее пламя, уже слышит треск огня. «Погибаю!» — кричит он, и в ужасе весь в поту просыпается. Как он благодарил Бога, что это был только сон. Но этого сна он не забыл. Он увидел, что сердцем своим действительно прирос к миру и что вместе с миром шел к погибели. Читатель, не привязан ли ты к миру? Мир проходит. Смотри, оторвись от него и обратись ко Христу, иначе ты погибнешь. Вот так-то.
2: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

кружится снег, покрывает нашу землю. Мир не готов встречать Христос.

0: Псалом 136. При реках шумных Вавилона сидели мы и вспоминали вершины древнего Сиона, ковчег завета и скрижали. От нас пленившие хотели услышать о горах Ефронских, чтоб мы под арфу и свирели пропели из песней сионских. Но мы не пели песнь Господню, что нами больше всех любима. Как веселиться нам сегодня вдали от стен Иерусалима! О, если б мы о нем забыли среди безрадостных скитаний, то наш язык от горькой пыли давно прилипнул бы к гортани. Как можно петь вдали от дома, где всюду храмов отражение? Ты, Господи, сынам Едома, припомни наше поражение. О, вавилонская блудница, опустошившая пределы! Блажен, кто из своей десницы в твои владения пустит стрелы, и кто в шатры твои войдет и принесет и меч, и пламень, и огранитный серый камень твоих младенцев разобьет.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В храмах Русской Православной Церкви в День Победы молятся за воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, но можно помолиться и об участниках других конфликтов, усопших и живых, рассказал РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово иерей Артемий Цех. Традиционно 9 мая мы поминаем всех воинов, которые погибли, защищая нашу отчизну во время Великой Отечественной войны, и гражданских жертв войны. Но на практике люди приходят помолиться и о павших в других конфликтах, и о живых защитниках Отечества, в том числе о тех, кто воюет сейчас, сказал отец Артемий. Так, по его словам, в День Победы в храмах совершают поминовение усопших воинов за веру, Отечество и народ, жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В Санкт-Петербурге в восстанавливаемом силами баптистов Доме Евангелия провели первое богослужение. История баптистской церкви началась в 1910 году, когда община приобрела участок, на котором на деньги верующих был построен молитвенный дом площадью около 3000 квадратных метров. Дом Евангелия был закрыт советскими властями в 1930 году. После этого молитвенный зал и другие помещения церкви были переданы соседнему заводу «Электроаппарат». Начиная с 1993 года шел процесс передачи здания от города баптистам. После окончательного завершения всех судебных разбирательств в 2024 году на объекте начались активные восстановительные работы. Общий объем затрат на реставрацию и ремонт оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Молитвенное намерение Папы Римского Льва XIV в мае посвящено теме голода и ответственному потреблению продовольствия, сообщила служба печати Святого Престола. Каждый месяц понтифик передает Ватиканскому фонду «Всемирная сеть молитвы» наставления по актуальным вопросам современности. Верующие получают послание Папы в формате короткого видеоролика в сопровождении молитвы. В видео Папа Лев задался вопросом о необходимости помощи 318 миллионам людей, испытывающим голод каждый день. «В мае я приглашаю вас присоединиться ко мне в молитве с тем, чтобы мы взяли обязательство избегать растачивания еды и обеспечения того, чтобы каждый имел доступ к качественной еде каждый день», — сказал понтифик. Израильская полиция сообщила в пятницу об аресте 36-летнего мужчины, запечатленного на видео во время нападения на монахиню в ходе очередного инцидента, направленного против христиан в районе старого города Иерусалима. Полиция сообщила, что неназванный мужчина был арестован после нападения в среду возле гробницы Давида, святого места за воротами Сиона на южной стороне старого города, по подозрению в нападении на почве расовой ненависти, и остается под стражей. На видеозаписи, сделанной полицией, видно, что у монахини синяки, а нападавший одет в цицит, нижнее белье с бахромой, которое носят некоторые соблюдающие еврейские традиции мужчины. В Мадриде на стадионе Эр-Рияд Метрополитана в субботу 2 мая прошел масштабный евангелический христианский фестиваль «The Change Madrid 2026», собравший около 35 тысяч человек. В этот день, признанный стать призывом к обращению ко Христу, евангелизации и единению верующих вокруг Иисуса Христа, мероприятие включало в себя гаспел, выступления известных лидеров прославления, коллективную молитву и проповедь. В мероприятии приняли участие представители разных стран, в том числе молодежь и евангелические общины латиноамериканского происхождения, а также участники из Европы и Африки. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Из коллекции вечных хитов.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех. Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Доброе утро, дорогие друзья.
2: Доброе утро, друзья.
3: Доброе, прекрасное, праздничное утро. Почему же праздничное, спросите вы? Ну, мы-то в студии знаем.
2: Да, друзья, у нас сегодня особенный праздник и особенный день. 7 мая мы помним не только потому, что он накануне 8 и 9 Дня Победы, но это еще и...
3: День смелее. День радио.
2: День радио. Это Всероссийский день радио.
1: А значит, так, и наш с вами праздник.
2: Безусловно.
3: Так и что... если вы участвуете, просто приходите как слушатели, или ставите нам свои лайки, или скачиваете приложение, или помогаете разными способами, то это и ваш день.
1: Тоже... Или как-то причастны к радио «Пилигрим».
3: Даже просто доброе слово, которое помогает нам в трудные моменты, да. Это тоже ценно, и это имеет свою силу. Спасибо вам, дорогие, что вы с нами. Поздравляем вас с нашим с вами профессиональным, да, праздником.
2: Ну, представьте себе, однажды Александр Попов, вот такой ученый, он предложил некий новый способ передачи информации в Российской империи, и это был способ передачи слов, не просто точка и тире. Это тоже были слова, но это были слова, которые звучат на совсем ином языке, не все его понимали. А радио – это же наш родной язык, русский, который понимают все. И мы с вами сегодня тоже говорим на нашем понятном друг другу языке. Так что, друзья, это еще и в некотором смысле праздник слова или слов.
1: Ну, а в эфире сегодня я, Дарья Юрьевна, и Юрий Елена Кривонос. Говорим мы о Слове Божьем, как инструменте, хлебе и силе.
3: Слово. Вначале было слово. Как, да, это созвучно и с сегодняшним праздником, а самое главное – Слово Божье, которое все меняет. Оно в начале, оно в конце, он есть альфа и омега. Поэтому, да, о слове, о его слове.
2: О слове. Смотрите, вначале было слово, то есть словом сотворен мир. Оно было вначале у Бога, и Бог сравнивается со словом. Здесь речь идет, конечно, о Христе Иисусе. Апостол Павел говорит о том, что Бог вводит первородного во вселенную. То есть это некое произнесение слова, из которого возникает вся вселенная. И это слово предоставлено вселенной как, скажем так, свидетельство ее сотворения. Вот он, мир, появился. Каким образом он появился? Появился словом. Здесь любопытно такое сравнение. Божественный акт творения, он начинается со слова. И для Бога это основной инструмент. Как, собственно, и для человека. Это тоже основной инструмент. Но мы можем сказать, у нас ведь есть руки. Руками человек что-то делает, руками человек творит, руками человек созидает. И руки – это основной наш инструмент. Но не так у Бога, друзья. Да и у человека тоже не совсем так. Ведь когда мы что-то делаем руками, мы делаем из того, что есть.
1: Из материала, который есть.
2: Да, а вот слова, они берут из того, чего нет. Вот обратите внимание, чего нет в этом мире.
1: Из невидимого произошло видимое.
2: Даже у человека, смотрите, вы сидите... И представляете себе, как вы сделаете стол из дерева, например. Вот я в свое время работал плотником и столяром работал. И делал и столы, и стулья тоже делал. И оконные рамы, и двери даже. В свое время из дерева. И ты в голове своей видишь конечный продукт. Его еще нет. Но ты говоришь, сделаем стол. Какой? А потом уже руки твои берут карандаш, берут листочек бумаги и чертят размеры, и чертят внешний вид этого будущего предмета, которого нет. И после этого ты начинаешь его делать. А вот так же и в божественном замысле. Но если мы с вами все-таки руками нашими берем то, что уже есть материалы, которые сотворены Богом, то Бог творит материалы. А из чего Он их сотворит? Из слова. Бог творит все своим словом. Слово делает все реальным. Слово делает все вещественным. А, ну и в определенном смысле делает материальным. Так что вот мы пользуемся тем, что...
3: Ну, здесь хочется заметить, что нужно соблюдать определенный баланс и не впадать в визуализацию, когда говорят то, что хотят иметь, и вот повторяют, и потом вот оно приходит.
2: Ну, это современное увлечение.
1: Да. Знаете, а люди действительно свидетельствуют, что приходит.
3: Приходит.
2: Вы знаете, дело в том, что это же работают определенные законы.
3: Да.
2: Законы мысли, законы слова. Когда человек в чем-то себя убеждает, этот человек, он может, в принципе, к этому стремиться. Это нормально и естественно. Если человек к чему-то равнодушен, то он это получит, но разве что случайным способом каким-то, знаете, или просто потому, что там внезапно у него появились деньги, или ему кто-то подарил. Понимаете, а когда, конечно, речь идет о вещах, которые так просто не даются, о них нужно думать, о них нужно говорить, их возможно представлять, их возможно рисовать, но и во всяком случае мы таким самым образом создаем себе некий план действий, который, ну, становится нашим, ну, осуществлением к достижению искомой цели. Вопрос только вот в чем. А если человек нацелен на труд, если человек нацелен на молитву, если человек нацелен на сотрудничество с Богом, это да. А если человек нацелен исключительно на мечты...
3: Я мне мою.
2: Я мне мою, и дайте, отстаньте от меня, я полежу, помечтаю. То, скорее всего, таким образом ничего к нему не придет.
3: Ну, а если даже и придет, то... вполне возможно, что принесет в итоге разрушение, потому что, знаете, тоже не зря в народе говорят: бойтесь своих желаний.
2: А это безусловно. И я вам скажу, что ведь так же работает и грех. Ведь грех обольщает нас некой картинкой. Он заставляет нас его вожделеть. И это становится настолько сильным желанием, что действительно... Порой греховное достигается легче праведного. Почему? Потому что человек не может себя никак держать в руках. Он любыми целями пытается получить то, что хочет. И получает. Вопрос в том, чем это заканчивается. Это да.
3: Да.
2: Так что, друзья, желание – это хорошо. Визуализация – это неплохо. Но, вы знаете, есть... один момент, нюанс, когда говорят о том, что визуализация – это некий способ, которым пользовался Авраам для того, чтобы вот, получить потомство. Нет, Авраам пользовался не визуализацией.
1: Образами.
2: Авраам пользовался образами или откровениями.
3: Образами, полученными от Бога, ведь это был разговор Бога с ним.
2: Да, Господь говорит: посмотри, вот видишь на небо, да, вот столько будет у тебя потомков. И вопрос не в том был, чтобы Аврааму каждый день выходить смотреть на небо, хотя я думаю, что Авраам, смотря на небо, думал о потомках, а о том, чтобы Аврааму верить в Слово Божие. Вот другое дело, когда человек не получал чего-то от Бога, но считает, что его желание законны перед Богом, каковыми они бы ни были. И находит в визуализации некий способ реализации своих желаний.
1: Но не является ли это проявлением веры? Визуализация, ты не видишь, ну, ты невидимое называешь видимым, и, ну, а если это духовная визуализация, ты хорошее видишь, например, там, твоих детей спасенными представляешь, и это как твое проявление веры, ты благодаришь Бога за это.
3: Ну, я думаю, здесь, знаете, важно понимать одно, когда мы говорим Богу: не моя воля, но твоя, да будет, и открываем свои желания, и доверяем да. ему. Это одно, и это правильно. А когда мы говорим, используя ту же визуализацию, говорим «не твоя воля».

0: люди верою своей следуют за всяким. Угу. Понимаете? А вопрос веры – это не в том, что мне хотеть то, чего у меня нет. Вопрос веры в том, чтобы мне следовать за тем, что Бог предлагает мне, угу. что Бог совершает. То есть вера наша должна быть основана не на наших желаниях, а на некоем божественном плане.
1: Но при этом Писание говорит, что Бог производит в нас хотение и действие по своему изволению. То есть, да. Какие-то наши желания, они могут быть произведены самим Богом.
0: Ну, как Господь говорит, не открою ли я рабу моему Аврааму, что хочу сделать?
1: Угу, да.
0: Вот смотрите, Бог хочет что-то сделать. Он открывает это Аврааму. И у него с Авраамом даже завязывается диалог. И Авраам задает Богу вопрос: Господи, а стоит ли, а может быть не стоит, а вот давай, может быть, пощадим Содом, потому что там могут быть люди праведные. И вот в течение этого диалога Авраам понимает, что желание Бога справедливо, и оно должно осуществиться. Хорошо, Бог говорит также Моисею: Моисей, отойди, я вот уничтожу этот народ. Ну, уже все, не могу. Хочу его уничтожить, потому что искушают меня постоянно. И Моисей как будто противостоит этому божественному желанию. Бог испытывает Моисея в данном случае, и Моисей находит аргументы. Видите, как бы Господь учит нас вот такому диалогу. И если даже Бог что-то нам открывает, и ожидает от нас веры, и ожидает от нас молитвы, и ожидает от нас ходатайства, то также и мы, наверное, должны просить у Господа, чтобы Он вошел в наши желания, в наши помышления, и что-то вдруг прекратилось, вдруг оставило нас.
1: Угу.
0: И у Бога найдутся аргументы, чтобы мы не впадали в грех или в прельщение, угу. или не искали себе того, что будет нам во вред.
1: У меня есть личный опыт такое, ну, свидетельство, может быть, хотя некоторые из вас знают. Несколько лет назад у меня была большая мечта повезти из Краснодара на Сахалин большую команду театрального служения. Но я знала, что это невозможно. Денег нет, времени нет, никаких вообще средств на это нет. Но вдруг однажды приходит на вот мое такое давнее желание, вдруг приходит слово. И я говорю вслух: мы поедем в следующем году, мы поедем на Сахалин. Некоторые смотрели на меня как немножко на ненормального человека, но когда вот оно вот слово было сказано, и вот эта уверенность пришла, и я поняла, что это от Бога, и Бог стал выходить навстречу, и стали каким-то образом находиться средства, возможности, и 20 человек мы поехали. Но 20 это было мало для меня людей, мне захотелось со всей нашей командой в 50 человек, и через год я также пришло вот это слово, и я говорю: мы едем в Санкт-Петербург. Мы давно хотели все поехать, мы едем в Санкт-Петербург. Уже смотрели на меня чуть смелее люди,
2: поближе,
1: которые понимали, что здесь, наверное, все-таки сработает. Но вот знаете, но когда мы съездили 50 человек, действительно, это была удивительная поездка, мы много там послужили, говорили о Боге, и каялись люди. Но точно так же я сказала, что вот в этот 26-й год мы поедем снова и туда, и туда. И я была очень уверена, и слово прозвучало. Но потом в какой-то момент, когда я молилась, просто я внутри услышала, что Бог говорит: сейчас не время. Придет время, и все получится. Но сейчас нет. Остановитесь. И слово есть. И со слова начинается все. Но хочется двигаться вместе с Богом. Потому что можно идти вот так вот напролом и требовать, и говорить: ну мы же хотим, но это же наши мечты, но они же должны сбываться. Но если они не в воле Божьей, это не принесет никакой радости, и может только разочарование. Или какая-то очень кратковременная радость.
0: Да, вот смотрите, все по слову Божьему. Происходящее, по его изволению, да, все...

0: работает в некоем таком долгом плане. Вот можно один раз в жизни съездить в какую-то миссионерскую поездку по воле Божьей.
1: Да.
0: И эта поездка будет сопровождать нас всю жизнь, будет свидетельством нашим настоящим. А можно съездить в 10, но просто куда захотелось. И это все, ну, как будто не будет приносить ни назидания, ни вдохновения. Мы не будем в этом черпать для себя ничего, кроме каких-то, ну, таких туристических отголосков, воспоминаний. Всегда что-то, что произошло по воле Божией, всегда оставляет след в нас. След остается с нами.
1: Но 10 поездок тоже могут быть по воле Божией.
0: Конечно, в Китай, например, да, когда мы ездили, это так, и это все остается, и мы каждую из них можем вспомнить и размышлять, и рассуждать на эту тему. Но вот все по слову начинается. Вы обратите внимание, в послании к евреям, когда говорится о людях веры, они же не просто так поверили. С ними состоялся некий божественный разговор. К ним прозвучало слово. И дальше они уже этому слову следуют. Ной своими руками строит ковчег, да? А Адам своими руками обрабатывает землю. Что можем говорить? Да. Авраам своими ногами ходит по земле, по той же земле, которую Бог приготовил. Моисей, ну, Моисей учится пасти овец, да, и у него тоже есть руки, есть посох. В общем, у него есть что-то, что должно Богу послужить, что он должен Богу отдать, и во что он должен поверить. И здесь, я думаю, это главный аргумент для нас. Слова должны дать нам веру, но не только. Вот есть интересное место Писания, когда Моисей свидетельствует, что при Хориве, ну, это при горе Синай, «сказал Господь мне, собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих». То есть, что Бог дает в своем слове для нас? Чтобы мы помнили Бога, боялись Бога. Боялись, и вот здесь, наверное, главный аргумент для наших или против наших желаний – бояться Бога. Вот это или то желание, оно по воле Божией или не по воле Божией. Если я боюсь Бога, я разберусь в этом. И в этом мне поможет Его Слово.
1: А как возможно одновременно бояться Бога и также принимать Его безусловную любовь одновременно? Как будто бы это два расходящихся понятия. Либо я боюсь, либо я понимаю, что я любимый, и меня принимают.
0: Ну,
1: это другой страх.
0: Даже. Безусловная любовь – это некая все равно условная любовь. Просто божественная любовь к нам, она основана на том, что мы Его творение, мы Его и род, как написано, да? Бог нас сотворил. Мы не что-то чуждое, что Богу нужно заставлять себя любить, да? А Бог любит свое творение. И потому что и Он сам есть любовь, безусловно, но ничего другого больше и нет в мире. А безусловная любовь божественная, она в том, что нет ничего и нет никого, кто бы представил что-то, что было бы подобно Его любви. Она просто, можно сказать так, безальтернативная. Но условия у нее все равно есть. Просто вопрос в том, что от нас ли эти условия зависят или не от нас. Чтобы Бог нас любил. Нет, от нас они не зависят. Вот если от нас что-то зависит, чтобы нас любили, тогда мы называем это обусловленной любовью, да. Но все равно божественная любовь к нам, с нашей точки зрения, безусловная, потому что мы ничего не можем Богу предложить. А с точки зрения Бога она все-таки обусловленная, потому что мы Его, и Он на нас смотрит, как на своих детей, или потенциальных детей, или потерявшихся детей, или заблудшее творение, сострадает нам Господь. Вот. Но в этом смысле все уживается очень хорошо. Страх Божий – это как раз в том, чтобы нам не отвергнуть эту любовь.
2: Но это некое благоговение, где-то это как уважение, где-то это как защита от того, чтобы благодать Божия не стала поводом к угождению плоти, не стала для нас поводом к распутству, потому что тогда можно сказать: «Да, он же меня любит, делай, что хочешь». Мы не можем.
1: Это как-то странно.
2: Но это вот для этого страх Божий нам и нужен, чтобы благоговеть. Есть время тайной комнаты, когда ты приходишь, и ты там можешь быть какой ты хочешь. И здесь вопросов нет, поэтому она и тайной комнатой и называется, когда вот, когда, знаете, вот, когда король, там, я не знаю, монарх какой-нибудь, да, вот на общественных всяких приемах дети, его родные дети, должны вести себя соответствующим образом. Они не могут одеть, что попало, они не могут вести себя, как они хотят. Есть определенные рамки, когда вот все вокруг и наблюдают. А есть время, когда никто не видит, да. И ты общаешься со своим отцом совершенно спокойно, открыто, как ты есть, зная, что он тебя любит, действительно любит бесконечно. Но вот да. Это начало мудрости, страх Господень.
0: Да. Вот смотрите, когда мы говорим о любви, в любви есть некое свойство, есть качество, огромное качество. Это снисходить. Любовь снисходит. Но мы не можем снисходить к Богу, чтобы предъявлять Ему свою любовь. Угу. В чем мы можем Его помиловать? Или где мы можем Его терпеть? Или долго терпеть? Или не завидовать? Понимаете, кто мы, чтобы сравняться с Богом? Вот ступенька, которая позволяет нам любить Бога, это страх Божий. Вот взойди на эту ступеньку, и тогда люби Бога. Почему, например, говорится о том, чтобы жена да убоится мужа своего, но почему не любит? Почему муж любит жену, как Христос возлюбил церковь? Потому что есть со стороны мужа снисхождение, и оно должно как раз проявляться в любви. А со стороны жены восхождение, и оно начинается с вот этого слова «убоится». «Убоится и любит». И также человек убоится Бога и любит, потому что, убоявшись, входит в божественную любовь. И там вот эту любовь начинает понимать, начинает ее осознавать и начинает благодаря ей отвечать. Наш путь к Богу именно таков. Апостол Павел, вот человек абсолютно в себе уверенный, едет для того, чтобы хватать христиан. По пути в Дамаск, и вдруг встречается. Его ведь там объяло не какое-то удивительное чувство. Его посетил страх Божий. Свет воссиял, он ослеп, он испугался. «Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». А дальше уже божественная любовь, когда апостол Павел идет по слову Господа, в Дамаске молится, приходит Анания, возлагает на него руки, он исполняется Духом Святым, и это уже совершенно иной человек. Но ему нужно было взойти по этой ступеньке божественного страха, убоявшись. «Скажу им слово, которым они будут бояться меня, убоятся и возлюбят». И, понимаете, вот это слово... Как говорится, как там, да, есть поговорка. А, нет, подождите, поговорка звучит по-другому. Но это может нас немножко шокировать. Но, вы знаете, но это должно нас приводить в некую трезвость настоящую. Не в состояние опьянения, а в состояние освящения.
3: Радио
1: «Пилигрим». Дорогие друзья, продолжаем наш эфир. В студии я, Дарья Рёмина, и Юрий, Елена Кривонос. Говорим о Слове Божьем.
2: Сегодня в день радио говорим о Слове.
1: Да. И предлагаю подытожить то, что мы сказали уже, да. Первое, как определяется Слово Божие по мнению словаря, слово, возвещенное Богом при сотворении мира. И вот в Псалме 32 псалмопевец пишет: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их. он собрал будто груды морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут пред ним все живущие во вселенной, ибо он сказал и сделалось, он повелел и явилось». Прекрасные слова.
0: Ну да, вот здесь смотрите, слово как инструмент, инструмент творения в божественных руках. И этот инструмент он же дает своим служителям. Мы служители слова, то есть вот того слова, которое изменяет жизни, которое направляет человека, которым что-то созидается. И если правильно следуем словам Божьим, то тогда понимаем, кто Он. Вот это понимание божественного, оно и, наверное, в некотором смысле и есть страх Божий, когда я не просто его умом понимаю, да, а когда во мне появляется некий трепет. Вот этот трепет перед величественным, он и вдохновляет меня, он и направляет меня, он и воодушевляет меня, и он же мне открывает вот тайну божественной любви, в том числе и ко мне. Вот я тогда по-другому ее понимаю. Я ее переживаю. И здесь, смотрите, видите, когда человек осознает, как работает божественное слово, тогда в его сердце есть страх. Этот страх-то как раз, ну, некий мотив исполнения божественного слова, жизни по его слову. А мы с вами так жизнь нашу проживаем, она как некий путь, где с одной стороны есть твердое основание, стена, да, за которую мы можем ухватиться, а с другой пропасть. Если мы следуем по своим желаниям, намерениям и страстям. Вот примерно так. А с другой стороны, смотрите, когда Богу что-то неугодное происходит для Бога, Бог лишает людей слова. Здесь тоже очень важный момент. Обратите внимание, когда люди строили Вавилонскую башню, ведь в их руках главным были не кирпичи, там, не инструмент, там, мастерок или там еще что-то, а главным инструментом строительства были их слова, где они сказали: «Пойдем, построим башню, сделаем себе имя». Вот они сказали.
2: Ну, а он не лишил их речи в принципе как таковой, но они перестали друг друга понимать.
0: Слова друг друга стали для них, ну, как бы такими вот ничего не значащими.
1: Интересно, а вот Захарию Бог лишил речи, когда он не поверил Богу.
0: А чтобы лишнего не говорил, да, чтобы он свое неверие не распространял.
1: И чтобы неверием ничего не испортил?
0: Ну, возможно, да, не вмешался в божественный план, потому что Бога это может даже разгневать, когда Бог сказал какое-то слово, а люди, которые должны следовать этому слову, они начинают говорить противное. Так происходило в пустыне, когда Бог говорит: «Я веду вас в землю обетованную», а они: «Нет, Господь на смерть нас вывел сюда, Господь предаст нас в руки врагам нашим», и все такое.
2: Нет, ну, может быть, еще просто для придания некой особой значимости событию, рождению Иоанна Крестителя, тоже как знамение некоторое. Хотя я довольно часто сталкиваюсь, особенно с подростками, которые вот так они вроде верят, но говорят: «А вдруг у меня не получится? А вдруг я не сдам? А вдруг я не поступлю? А что же я буду делать? А вдруг все будет плохо?»
1: Это «Помоги моему неверию» называется.
2: Еще ничего не произошло, ты уже так нервничаешь. В итоге ничего и не произойдет, и все будет хорошо, а ты зря нервничал.
1: Ну, это ж понимаешь вот только с годами.
2: Ну, хочется в такой момент как раз сказать так: оп, закрыли рот, и как бы и молчим, и не трындим.
1: А мне кажется, некоторым людям, возможно, даже хочется, чтобы у них Бог тоже дар речи отнял, чтобы им было легко не согрешать уставе своими, например. Возможно же это. Некоторые люди мучаются от своего языка.
2: Но язык — неудержимое зло.
1: Да.
2: Знаете, человек совершенный, кто может его обуздать?
0: Обуздать его никто не может, да. И вот вам, пожалуйста, здесь в данном случае слова становятся силой. силой, которую очень сложно преодолеть. Представьте себе, что люди, которые много говорили в жизни своей что-то негативного, потом с трудом преодолевают того, что исповедовали, то, что исповедовали. Uh-huh. И если, тем более, Слово Божие нет в устах, и вот здесь только Слово Божие и поможет. Не говори, Господь говорит, я не смогу, Моисею, не говори так. Что такое говоришь? Помолчи, да? А что говори? А говори то, что я тебе скажу.
1: А кому он сказал, кто сей омрачающий провидение словами несмысленными?
0: Это Иову было сказано. Вот Иов тоже, он много говорил. И Иов-то как раз требовал беседы с Богом. Так много слов накопилось у Иова, так много нужно было ему сказать, особенно в контексте разговора с друзьями, которые в данном случае за место Бога как будто говорили.
1: Провокаторами выступали.
0: Но говорили не потому, что Бог им сказал, а потому что сами решили говорить. А слова имеют силу. Слова могут направлять. И поэтому, говорится об исповедании веры Иаковом. Но, опять же, исповедуя веру, исповедуй Бога. Угу. Не свои желания исповедуй. Свои желания ты можешь открывать,
2: да,
0: перед Господом. А и Бог может войти в них. А вот если говорить о вере, ты исповедуй то, что совершено Господом. Исповедуй подвиг Христов. Исповедуй благодать Божию. Исповедуй Его любовь. Исповедуй Его прощение. Исповедуй силу крови Христовой. Искупление, совершенное на Голгофском кресте. В общем, воскресение Христово. Исповедуй. То, как Он созидает церковь свою, то, как Он действует в детях своих, вот это исповедуй. И исповедуй, ты укрепишь и веру свою, безусловно. А если исповедовать будешь, я встану, ну, дай основание своему подъему, да, дай основание. За что ты уцепишься, на что ты наступишь ногою своею, да? Потому что можно вот так, как я, по воздуху. Слово твое, как? Путь мой, да, стезя, крепкое основание.
1: Ну, соответственно,
2: говори.
1: Соответственно, слово — это то, чем Бог сотворил этот мир. А слово, оно доносилось пророкам, и пророки уже доносили Слово Божье людям, да, то есть в Ветхом Завете мы знаем, Бог говорил через пророков. И еще одно определение слова: Христос является самим воплощением Божьего Слова. Вначале было Слово.
0: Да, прообразов для Слова много. А если говорить о Христе, Он воплощенное Слово, да, Он то Слово, за которое мы можем, как апостолы писали, а Его осязали руки наши. Вот Слово Божие осязали руки наши. А мы ни на что так, наверное, не реагируем, да, как на осязание человеческого тела, когда рядом с нами человек, когда мы можем взять его за руку. Ведь это совершенно иное восприятие. Мы этому с детства учимся. Ребенок растет в чреве матери, а потом мать держит его на руках. Прикосновение человеческое мы понимаем лучше всего. И вот интересно, что Бог, чтобы нам понять слово Его, это слово не просто приводит нам в виде огня, или воды, или дождя. Это тоже прообразы, кстати. Или даже хлеба. А вот он, воплощенное слово. В теле человеческом. И вот здесь мы его понимаем по-настоящему, Христа. И ведь особенность в том, что мы как раз можем вот это присутствие Божие или прикосновение Божие переживать, например, через то же возложение рук. Или другие там прикосновения по вере, любви, рукопожатий или приветствий. То есть вот это все происходит. Это все происходит, и мы таким образом соприкасаемся в определенном смысле с Господом. Также, когда мы принимаем хлеб и вино на вечере, это тоже символически, но верою мы соприкасаемся. Мы говорим, что слово есть хлеб, оно нас питает. Мы говорим, что слово есть жизнь. Мы говорим, что слова – это вода жизни. Он может дать нам их как вот такую для утоления нашей жажды. В словах его есть правда, и жаждущий правды насытится. Вот здесь тоже очень важно. Для Слова Божия много эпитетов. Угу. Много эпитетов. Но во Христе это реальность.
1: Слово, ставшее плотью.
0: Это самая высокая реальность. Если говорить о вообще реальности, мы ведь любую реальность через себя пропускаем, то вот здесь как раз Слово Божие, оно становится максимально реально понятным для нас.
1: Ну, вообще, в принципе, реальность для нас легче воспринимать, чем просто сказанное слово, неподтвержденное наяву. Ну, абстрактно. Ну, вот, например, тебе говорят что-то, вот это будет. Сложно это понять, пока это не наступило. А вот когда само воплощение того, что предсказывалось много веков,
2: блаженные, не видевшие.
1: Но да, блаженные, но легче
2: но,
1: все-таки.
2: Иногда бывает наоборот. Знаете, вот кто-то прошел по слову, и, например, Петр по воде, но там было слово. Слово, которое ему сказал Христос. Слово всего лишь небольшое из трех букв «иди».
1: Но потом он увидел реальность.
2: Но этого хватило, чтобы идти. Потом. Это уже другой разговор с Петра, со Христом. Да, но эти несколько шагов, это же были против всех законов физики. Но просто, знаете, вот мне как-то это, как вот эти буквы «и», «д», «и», как будто он на них наступает и идет по ним. Знаете, вот они...
0: Ну, смотрите.
2: А там... другие по воде не ходят больше, мы не знаем да. таких.
1: Не, ну я вообще слышала, есть попытки.
2: Ну, может быть, если кому-то где-то Бог вот так вот лично сказал, и может быть иногда...
1: По крайней мере, в Мертвом море сидят на воде.
2: Ну, знаете, иногда говорят, медведя встретил в лесу, через озеро перебежал, не заметил.
1: Да. Страха глаза велики.
0: Господь вкладывает свои слова в наши сердца, порою, чтобы нас сделать соучастниками Его творения. Мог бы Бог что-то сделать? Вот сделал своим словом, например, взять да и построить мостик через Галилейское море, по которому бы апостолы спокойно ходили. Потом разобрать этот мостик. Так. Сказал, произошло, сказал, сделал. Нет, иногда такое происходило. Помните, бурю он утихомирил. И не раз хлебы умножил. То есть Господь-то может своим словом, но Бог нас делает соучастниками своего творения. И получив Слово Божие, мы что-то начинаем делать. Ной начал строить корабль, например.
2: Продолжаем наш праздничный эфир сегодня. Спасибо всем, кто пишет, кто присоединился. У нас тут в комментариях поднялась такая тема интересная, когда человек продает душу дьяволу. Вот тоже, знаете, все-таки есть так. Ну, такое существует, и в какие-то моменты, то ли разочаровавшись в Боге, то ли еще по каким-либо человек обманутый, но вот он именно вот это произносит, вот эту клятву, вот это согласие, ничего другого, как будто бы сатана не требует, а вот именно слово, насколько вот ценно слово, насколько оно влияет, и вообще, что это за явление такое, и как с этим быть, и как на это смотрит Господь?
0: Но я думаю, что здесь, в данном случае, да, есть попытка дьявола связать человека словом. Угу. Мы ведь словами связываем, словами развязываем. И этот аргумент или эта сделка, вот, кстати, интересно, от Бога сотрудничество, от дьявола сделка, да? И вот всегда, когда люди предлагают вам какую-то сделку, будьте внимательны, да? Здесь вопрос не только бизнеса, да, а вопрос как раз-таки получения чего-то вот каким-то путем не вполне законным или еще что-то. Это как раз вопрос сделок каких-то странных, подозрительных. Поэтому здесь, знаете как, скорее всего, это для того, чтобы дьявол имел более сильную аргументацию в давлении на человека. Ты продал мне душу, теперь тебе нет никакого шанса, ни спасения, ты мой, да. Но на самом деле весь мир лежит во зле. Люди-грешники в определенном смысле принадлежат дьяволу или находятся под его властью. И поэтому, скажем так, вот сделка с продажей души, о которой многие говорят, это, ну, больше, наверное, некая такая попытка, ну, скажем, попасть в определенные элитарные слои. Да? Там, я вот с дьяволом заключил сделку, теперь дьявол. Кстати, сатанизм в России запрещен, чтобы вы понимали. Вот, является деструктивной организацией, экстремистской даже. Поэтому, ну, здесь, знаете, важный главный аргумент это, или как бы вопрос, а что тогда с Богом у человека? Принимает ли Бог эту сделку человека с дьяволом? Ведь важно не то, как дьявол к ней относится, а как Бог к ней относится, к этой сделке. И здесь важно сказать, нет, не принимает. Нет, эта сделка не перед Богом. И для человека, который когда-то продал душу дьяволу, может быть, он сделал какую-то такую вещь, что-то, что называется, всегда остается возможность прийти к Богу и покаяться.
2: Но сатане не принадлежат никакие души. Он только может обманывать. Он сам будет наказан вечно.
0: И... Поэтому если дьявол и приходит к Богу и говорит, например, а он продал мне душу, Бог говорит, да ты его обманул. Давай теперь я ему предложу спасение.
2: А я его купил дорогою ценой. Да. Вот я цену заплатил.
0: Вот в этом-то
2: поэтому
0: и суть.
2: Поэтому ты не имеешь власти над ними.
0: И для человека, ну что может быть? Ну может быть давление духовного мира сильное, да, может быть, вот этого дьявольского мира. Но все равно шанс для спасения или возможность для спасения у него есть.
1: И скажи он только, Господь, прости.
0: Бог прощает.
2: А вот смотрите, вот оружие дьявола тоже слово, но слово лживое. И слово имеет большую силу и власть в любом случае, поэтому надо быть здесь осторожными в том слове, которое не Божье, и очень внимательными в том, которое Божье.
0: А потом, ведь когда мы принимаем Христа, мы ведь рождаемся заново, возрождение происходит. Мы умираем для греховного мира, поэтому, ну, дьявол пусть остается со своей сделкой, а я уже новый, заново рожденный,
1: я новое творение,
0: я с Богом. Вот когда невозможно обновлять покаянием, это когда есть хула на Духа Святого, когда человек отрекается от Бога намеренно, да, сознательно,
2: познавший его.
0: Вот здесь как бы здесь тяжело, потому что здесь как бы дьявол может забросить такой аргумент, а он отрекся от тебя, он от тебя отказался, причем он не просто отказался тебя не зная, он тебя знал. Вот тут в этом диалоге, который вполне возможно существует, да, до какого-то времени, мы это по книге Иова видим, могут возникать подобные аргументы. Но
2: опять же, если человек был обманут,
0: если
2: и
0: человек
2: в состоянии вот такой лжи он совершает подобный поступок,
0: люди,
2: может быть, тоже есть надежда?
0: Может быть, и есть. Люди часто,
2: спасение.
0: Часто, знаете, как по неразумию своему что-то делают, по эмоциям своим что-то делают. Но обратите внимание, опять же, слова. Слова говорят что-то. Пока я что-то не сказал, это не произошло. Я что-то мыслю или еще что-то. Я даже могу бормотать что-то себе под нос, но, конечно, когда я что-то начинаю говорить, то я как бы начинаю делать шаги в определенном направлении. Или это к Богу, или это от Бога. Но я думаю, что нам еще надо рассмотреть Слово Божие как некий хлеб, как хлеб для нас, как пищу и питье. Потому что слово есть инструмент, слово есть сила для спасения, а слово есть пища для нас. Вот Христос говорит людям, иудеям, которые следовали за ним после того, как наелись хлеба и рыбы вдосталь, да, чудесным образом умноженные, он им говорит, вы идете за мной, потому что ели хлеб и насытились, о Слове Божьем думаете. О словах, которые вечность, вот о хлебе небесном. Хлеб небесный, вот наша пища. Христос, когда взалкал, и дьявол искушает его, сделай камни хлебами, он говорит, не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. К Каким образом Слово Божие может нас питать? Вот это очень хороший вопрос. Может ли оно напитать нас так же, как насущный хлеб? Ну, в каком-то смысле может. Потому что можно быть, есть много хлеба, но настолько разбитым, что этот хлеб даже и в пользу идти не будет. Да? Будет худеть человек и пропадать человек, будет болеть человек. А Слово Божие есть исцеление для его тела. И тогда маленький кусочек насущного хлеба сделает его крепче, чем обед, который съеден в страхе, например, или в болезни. Поэтому слова Господни, но кроме того, понимаете, речь идет о чем? Когда речь идет о питании, у каждого мира есть свой хлеб для жизни в этом мире. Хлеб временный, здесь насущный, для того, чтобы наши тела могли жить. Но чтобы мы могли жить в Царстве Небесном, даже сегодня мы могли питаться от этого Царствия Небесного, то есть наш духовный человек мог питаться, нам нужна другая пища. Нам нужно Его Слово, нам нужно Его Слово каждый день, которым мы вдохновляемся, которое насыщает нас, наполняет нас. Я как-то разговаривал с одним парнем еще в советское время. Он был верующим, ну и служил в армии, и в армии на него оказывали давление, в том числе и офицеры. Как на верующего. И однажды, говорит, посадили даже на гауптвахту. Как верующего. Вот я сидел там, и вдруг, говорит, ко мне попал Новый Завет. Вот каким-то образом мне его или передали, или он у меня был, я уже не помню. И, говорит, я вот сидел там 4 дня на этой гауптвахте, я его читал. Я говорю, ну и что? Он говорит, я наелся. Я, говорит, так наелся от души. Хотя там-то кормили скудноватенько, понимаете, а человек наелся, укрепился, внутренний человек укрепился. Когда мы наелись, когда мы говорим, что мы наелись, когда мы поели и укрепились, как написано, просветлело в глазах.
2: Вы знаете, неделю назад мы вернулись с женского форума в Москве, который проходил «Созидай», и там показывали фильм, режиссер этого фильма присутствовал на этом форуме, и она этот фильм представляла, называется «Молоканка». Очень интересный документальный фильм, если будет вам интересно, посмотрите, найдите в интернете. Но там такой момент, рассказывается история столетней давности, когда были гонения на христиан, на евангельских христиан, на молокан в том числе. И вот была семейная Библия, такая большая-большая книга. И власти, которые были против веры, против религии, они уничтожали, находили эти Библии. И уничтожить слово людей особо еще не... Не против, да, так ярко, но вот Библию дайте. И вот семья, про которую, собственно, фильм, они эту Библию закопали и спрятали. И власти пытались добиться от них, где эта Библия. И сначала вызвали на допрос прадеда, самого старшего. Он не ответил, не сказал, не выдал. И он с этого допроса не вернулся, неизвестно, пропал без вести. Следующего позвали деда. То же самое. Потом отец и сын, 4 поколения, настолько... трепетное отношение к Слову Божьему, что это не просто книга, а это то, что действительно питает нас и дает нам жизнь. 4 поколения пропали без вести. Потом эту Библию нашли их родственники, выкопали ее и теперь берегут как особую такую семейную реликвию. Вот отношение к слову, когда человек понимает, что Слово Божье имеет такую ценность, что за него не жалко даже и жизнь отдать, что-то эти люди понимали особенное.
0: Хлеб жизни. Вот хлеб смотрите, жизни. Да, как мы живем, наши тела живут, питаясь этой пищей, наше духовное тело живет, питаясь небесной пищей. Ему, какую бы вкусную булочку ты не съел здесь, да, духу нашему от этого ни холодно, ни горячо. Но когда ты божественным словом питаешься, в церкви ли это проповедь, или Библия, или, может быть, это какой-то более современный способ передачи информации, это тебя напитает. Это тебя всегда напитает, напитает твой дух, укрепит тебя. Твое, скажем так, взаимодействие с небесным будет гораздо более сильным, гораздо более крепким. И жизнь твоя будет совершенно иной. Качество жизни будет иное. Обратите внимание, это качество прежде всего от нашего духа, а не от нашего тела. Когда есть здоровый дух, напитанный, тогда и тело следует за духом. А когда, конечно, тело может быть напитанное, а дух весь разбит, тогда, как написано, богатые тоже плачут. Ну вот так, друзья. Так что Слово Божие сегодня в день радио, мы об этом как раз говорим, оно всегда с нами, и пусть его больше будет в нашей жизни.
2: Да, и если вы давно не читали Библию, давайте... Сегодня к ней вернемся, а если вам сложно читать вот так глазами, то, пожалуйста, скачивайте приложение «Радио Пилигрим». У нас есть отдельный канал, где круглосуточно читается Священное Писание. Просто включайте, слушайте, и пусть это питает вас.
0: Еще хотел даже добавить, знаете, вот как Христос умножил хлебы и рыбу для того, чтобы напитать тела слушателей, так же ведь через нас Бог умножает Слово Свое, чтобы оно могло укреплять других. Спасибо вам за вашу поддержку.
1: Думаю, каждый сегодня получил вдохновение, и будем наполняться Божьим Словом.
2: Хорошего дня, до завтра.
1: До завтра, друзья.
4: Вы слушаете радио.
5: Вы слушаете радио «Пилигрим».
6: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
7: Пусть узнают все соседи.
6: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В храмах Русской Православной Церкви в День Победы молятся за воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, но можно помолиться и об участниках других конфликтов, усопших и живых, рассказал РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово иерей Артемий Цех. Традиционно 9 мая мы поминаем всех воинов, которые погибли, защищая нашу отчизну во время Великой Отечественной войны, и гражданских жертв войны. Но на практике люди приходят помолиться и о павших в других конфликтах, и о живых защитниках Отечества, в том числе о тех, кто воюет сейчас, сказал отец Артемий. Так, по его словам, в День Победы в храмах совершают поминовение усопших воинов за веру, Отечество и народ, жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В Санкт-Петербурге в восстанавливаемом силами баптистов Доме Евангелия провели первое богослужение. История баптистской церкви началась в 1910 году, когда община приобрела участок, на котором на деньги верующих был построен молитвенный дом площадью около 3000 квадратных метров. Дом Евангелия был закрыт советскими властями в 1930 году. После этого молитвенный зал и другие помещения церкви были переданы соседнему заводу «Электроаппарат». Начиная с 1993 года шел процесс передачи здания от города баптистам. После окончательного завершения всех судебных разбирательств в 2024 году на объекте начались активные восстановительные работы. Общий объем затрат на реставрацию и ремонт оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Молитвенное намерение Папы Римского Льва XIV в мае посвящено теме голода и ответственному потреблению продовольствия, сообщила служба печати Святого Престола. Каждый месяц понтифик передает Ватиканскому фонду «Всемирная сеть молитвы» наставления по актуальным вопросам современности. Верующие получают послание Папы в формате короткого видеоролика в сопровождении молитвы. В видео Папа Лев задался вопросом о необходимости помощи 318 миллионам людей, испытывающим голод каждый день. «В мае я приглашаю вас присоединиться ко мне в молитве с тем, чтобы мы взяли обязательство избегать растачивания еды и обеспечения того, чтобы каждый имел доступ к качественной еде каждый день», — сказал понтифик. Израильская полиция сообщила в пятницу об аресте 36-летнего мужчины, запечатленного на видео во время нападения на монахиню в ходе очередного инцидента, направленного против христиан в районе старого города Иерусалима. Полиция сообщила, что неназванный мужчина был арестован после нападения в среду возле гробницы Давида, святого места за воротами Сиона на южной стороне старого города. По подозрению в нападении на почве расовой ненависти и остается под стражей. На видеозаписи, сделанной полицией, видно, что у монахини синяки, а нападавший одет в цицит, нижнее белье с бахромой, которое носят некоторые соблюдающие еврейские традиции мужчины. В Мадриде на стадионе Эр-Рияд Метрополитана в субботу 2 мая прошел масштабный евангелический христианский фестиваль «The Change Madrid 2026», собравший около 35 тысяч человек. В этот день, признанный стать призывом к обращению ко Христу, евангелизации и единению верующих вокруг Иисуса Христа, мероприятие включало в себя гаспел-выступления известных лидеров прославления, коллективную молитву и проповедь. В мероприятии приняли участие представители разных стран, в том числе молодежь и евангелические общины латиноамериканского происхождения, а также участники из Европы и Африки. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. Стяжание. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И сказал: «Вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому ж достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 16 по 21.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 7 мая. Не хлебом единым. Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Второзаконие 8.3. Долгие годы, пока мое служение не росло так, как мне бы хотелось, я разочаровывалась и падала духом. Я постилась, молилась и делала все возможное, чтобы на мои конференции приходило больше людей. Помню, как я жаловалась и расстраивалась, потому что Бог не позволял моему служению развиваться. Бог часто испытывал меня, когда на служение приходило гораздо меньше людей, чем мне хотелось. Или когда они воспринимали все происходящее без особого энтузиазма. Когда я уходила со служений, я спрашивала у Бога: «Что я делаю не так, Боже? Почему ты не благословляешь меня? Я пощусь и молюсь, я отдаю пожертвования и верю, а ты не хочешь помочь мне». Я была разочарована и возмущена, и мне казалось, что я вот-вот взорвусь. Я требовала объяснений. «Боже, почему ты не отвечаешь на мои молитвы?» И тогда он заговорил со мной. «Джойс, я хочу научить тебя, что не одним хлебом живет человек». То же самое он сказал израильтянам, когда они шли через пустыню в землю обетованную, гораздо медленнее, чем им бы того хотелось. Он объяснил им, что все это должно было смирить их, испытать и выявить их веру, научить, что человек живет не хлебом единым, а Словом Божьим. Мне не нравилось думать, что Бог смиряет и испытывает меня. Но я понимала, что он подразумевал под словами «не одним хлебом живет человек». Он хотел, чтобы все мои мысли были направлены на него, а не на что-либо другое. Мое служение со временем начало расти, но только после того, как я поставила Бога на первое место. Если вам для полного счастья достаточно Бога, он приложит все остальное. Он наш истинный хлеб, который способен напитать наши души. Божье слово на сегодня. Не живите только насущными нуждами. Стремитесь к общению с Богом, чтобы расти и развиваться духовно. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим». Вы слушаете

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Вечные хиты.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 7 мая, наша тема называется «На что похоже усердие?». Наше место Писания – послание к евреям 11.6. Библия говорит: «Ищущим его воздает». Слово «ищущим» является греческим словом «экзетео». «Эк» означает «из», а «зетео» означает «искать». Когда мы соединяем эти два слова, получается «искать усердно». И я хочу прочесть вам из второго тома книги «Драгоценные истины». Слово «экзетео» описывает кого-то, кто страстно, всем сердцем, изо всех сил что-то ищет. Оно несет в себе образ человека трудолюбивого, внимательного, деятельного, постоянного, настойчивого в своем посвящении тому, что он или она делает. И мы должны быть очень посвящены тому, чтобы угождать Богу. Библия говорит, что Бог ищущим его воздает. Он воздает тем, кто посвящает свое сердце тому, чтобы искать его, Бога. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В храмах Русской Православной Церкви в День Победы молятся за воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, но можно помолиться и об участниках других конфликтов, усопших и живых, рассказал РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово иерей Артемий Цех. Традиционно 9 мая мы поминаем всех воинов, которые погибли, защищая нашу отчизну во время Великой Отечественной войны, и гражданских жертв войны. Но на практике люди приходят помолиться и о павших в других конфликтах, и о живых защитниках Отечества, в том числе о тех, кто воюет сейчас, сказал отец Артемий. Так, по его словам, в День Победы в храмах совершают поминовение усопших воинов за веру, Отечество и народ, жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В Санкт-Петербурге в восстанавливаемом силами баптистов Доме Евангелия провели первое богослужение. История баптистской церкви началась в 1910 году, когда община приобрела участок, на котором на деньги верующих был построен молитвенный дом площадью около 3000 квадратных метров. Дом Евангелия был закрыт советскими властями в 1930 году. После этого молитвенный зал и другие помещения церкви были переданы соседнему заводу «Электроаппарат». Начиная с 1993 года шел процесс передачи здания от города баптистам. После окончательного завершения всех судебных разбирательств в 2024 году на объекте начались активные восстановительные работы. Общий объем затрат на реставрацию и ремонт оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Молитвенное намерение Папы Римского Льва XIV в мае посвящено теме голода и ответственному потреблению продовольствия, сообщила служба печати Святого Престола. Каждый месяц понтифик передает Ватиканскому фонду «Всемирная сеть молитвы» наставления по актуальным вопросам современности. Верующие получают послание Папы в формате короткого видеоролика в сопровождении молитвы. В видео Папа Лев задался вопросом о необходимости помощи 318 миллионам людей, испытывающим голод каждый день. «В мае я приглашаю вас присоединиться ко мне в молитве с тем, чтобы мы взяли обязательство избегать растачивания еды и обеспечения того, чтобы каждый имел доступ к качественной еде каждый день», — сказал понтифик. Израильская полиция сообщила в пятницу об аресте 36-летнего мужчины, запечатленного на видео во время нападения на монахиню в ходе очередного инцидента, направленного против христиан в районе старого города Иерусалима. Полиция сообщила, что неназванный мужчина был арестован после нападения в среду возле гробницы Давида, святого места за воротами Сиона на южной стороне старого города, по подозрению в нападении на почве расовой ненависти, и остается под стражей. На видеозаписи, сделанной полицией, видно, что у монахини синяки, а нападавший одет в цицит, нижнее белье с бахромой, которое носят некоторые соблюдающие еврейские традиции мужчины. В Мадриде на стадионе Эр-Рияд Метрополитана в субботу 2 мая прошел масштабный евангелический христианский фестиваль «The Change Madrid 2026», собравший около 35 тысяч человек. В этот день, признанный стать призывом к обращению ко Христу, евангелизации и единению верующих вокруг Иисуса Христа, мероприятие включало в себя гаспел-выступления известных лидеров прославления, коллективную молитву и проповедь. В мероприятии приняли участие представители разных стран, в том числе молодежь и евангелические общины латиноамериканского происхождения, а также участники из Европы и Африки. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Анжела, для меня есть что-нибудь?
1: А, да, Николай из Омска звонил, он не сможет приехать на совещание. Бог звонил, просил, чтобы ты с ним связался. Так, что еще? Гарик не придет на ужин, и Петрович передал, что у него там какая-то проблема с финансовым отчетом.
2: Подожди, что ты сказала?
1: У него подсчеты не сходятся.
2: Нет, до этого.
1: А Гарик, мой друг, не придет на ужин, у него аллергия на креветки.
2: Да нет же, до этого.
1: А, да, Бог звонил, просил, чтобы ты с ним связался.
2: Бог? Звонил?
1: Да.
2: По телефону?
1: Да, он пытался связаться с вами, но вы проигнорировали все его послания.
2: Ты же знаешь, я был занят.
1: Да, конечно.
2: Ну, совещание, встречи, важные люди. А он сказал, зачем он звонил?
1: Просто напомнить, что он рядом и надеется, что вы свяжетесь с ним вскоре.
3: Когда последний раз вы проводили время со Христом?
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». При содействии Lifeline Production.
5: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 32. О всеобщем пути к душевному спасению, которого Порфирий, худо ища, не нашел, и который открывается только благодатью Христовую. Такова религия, которая представляет собой всеобщий путь к душевному спасению, так как ни в одной религии, кроме этой, его получить нельзя. Это, так сказать, путь царский, который один ведет к тому царству, что не на временной поверхности колеблется, а утверждено на незыблемом основании вечности. Когда же Порфирий в конце первой книги о возвращении души говорит, что еще не образовалось никакой философской школы, которая представляла бы собой общий путь к спасению души, и что сведения об этом пути он, основательно изучив историю, не получил ни из какой истинной философии, ни из обычаев и учений индийцев, ни из посвящений халдеев, ни из другого какого-либо источника, то этим он признает, что какой-то путь существует, только он еще не пришел к его познанию. Таким образом, его не удовлетворило то, чему относительно спасения души он старался научиться с таким усердием, и что, как ему казалось, он узнал и усвоил. Он чувствовал, что ему недостает еще какого-то высшего авторитета, которому он должен был бы следовать в таком важном деле. А когда он говорил, что ни из какой истинной философии он не узнал еще такой доктрины, которая содержала бы всеобщий путь к душевному спасению, то этим, по моему мнению, достаточно показал, что или та философия, которой он был последователем, не есть истинная философия, или она не содержит в себе такого пути. Да и каким образом она может быть истинной, если не содержит в себе этого пути? Ибо какой иной всеобщий путь существует к спасению души, кроме того, на котором спасаются все души, и помимо которого не спасается ни одна душа? А когда он говорит «ни из обычаев и учения индийцев, ни из посвящений халдеев, ни из другого какого-либо источника», то яснейшим образом показывает, что ни в том, чему научился он у индийцев, ни в том, что узнал от халдеев, такого всеобщего пути к спасению души не содержится. И не в состоянии был скрыть, что заимствовал у халдеев те божественные изречения, о которых упоминает постоянно. Какой же путь подразумевает он под всеобщим путем к спасению души, который еще не получил посредством исторического изучения ни из какой истиннейшей философии и ни из каких учений упомянутых народов, которые считаются великими и как бы божественными, так как у них по преимуществу было развито любопытство к познанию и почитанию некоторых ангелов. Какой это всеобщий путь, как не тот, который был указан свыше, не каждому народу как путь особенный, а всем народам как путь общий? А что такой путь действительно существует, в этом не сомневался этот, одаренный недюжинными способностями человек. Он верил, что божественное провидение не могло оставить человеческий род без такого всеобщего пути к душевному спасению. Он говорил, что путь такой есть, но что это столь благое и великое пособие им еще не найдено, еще не познано. И неудивительно, Порфирий жил еще в такое время, когда на этот всеобщий путь к спасению души, который есть не что иное, как христианская религия, попущено было нападать почитателям идолов и демонов и земным царям для увеличения числа и увековечения памяти мучеников, то есть свидетелей истины, показавших, что за благочестивую веру и ради доказательства истины надлежит терпеть всякое телесное зло. Порфирий видел это и полагал, что вследствие такого рода преследований путь этот скоро погибнет, и что, следовательно, он не есть всеобщий путь к душевному спасению, Он не понимал, что те страдания, которые поражали его и которым он сам опасался подвергнуться в случае избрания этого пути, служат скорее подтверждением и сильнейшим свидетельством в его пользу. Итак, вот этот всеобщий, указанный божественным милосердием всем народам, путь к спасению человеческой души. Для некоторых он уже открылся, для некоторых откроется впоследствии. И не надлежало, и не будет необходимости сказать ему, почему только теперь, почему так поздно? Ибо для человеческого ума непостижимы пути открывающего. Это сознавал и Порфирий, когда говорил, что этот дар Божий еще не получен, и что он не имел еще о нем сведений. Он не считал возможным сомневаться в действительности его только потому, что не уверовал в него или не узнал его. Итак, говорю, вот этот всеобщий путь к душевному спасению, о котором верный Авраам получил божественное обетование. «Благословятся в семени твоем все народы земли» — Бытие, глава 22, стих 18. Хотя он был родом халдей, но чтобы он мог получить такого рода обетование, и чтобы от него распространилось семя, преподанное через ангелов рукою посредника, послание к Галатам, глава 3, стих 19, в котором заключается этот всеобщий, данный всем народам путь ко спасению души. Ему велено было оставить свою землю, свой род и дом отца своего, Бытие, глава 12, стих 1. Освободившись таким образом от халдейских суеверий, Порфирий стал потом почитателем единого истинного Бога и непреложно уверовал в его обетование. Вот тот небесный путь, о котором в святом пророчестве сказано: «Боже, будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицем Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое». Псалом 66, стихи с 1 по 3. Поэтому гораздо позднее, по принятии плоти от семени Авраама, сам Спаситель говорит о себе: «Я есмь путь и истина и жизнь» — Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Вот тот всеобщий путь, о котором гораздо раньше этого сказано было пророком: «И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Книга пророка Исаии, глава 2, стихи 2 и 3. Итак, этот путь не есть путь одного народа, а всех народов. Законы, слова Господа не остались на Сионе и в Иерусалиме, а выступили оттуда, чтобы распространиться по всей вселенной. Поэтому сам ходатай после своего воскресения говорит ужаснувшимся ученикам своим: «Надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверзся ум к разумению Писаний, и сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Евангелие от Луки, глава 24, стихи с 44 по 48. Итак, вот всеобщий путь к спасению души, который святые ангелы и святые пророки указывали и предрекали сперва немногим людям, приобретавшим, где это было для них возможно, благодать Божию, а потом и еврейскому народу, сама священная республика которого была, так сказать, пророчеством и предвозвещением града Божия, который должен был составиться из всех народов. Указывали скинией, храмом, священством и жертвами, предрекали некоторыми ясными, а некоторыми и таинственными изречениями. Явившийся же во плоти сам ходатай и его блаженные апостолы, открывая благодать Нового Завета, яснее указали то, что в прежние времена обозначаемо было с некоторой сокровенностью, применительно к возрастам человеческого рода, как это угодно было расположить премудрому Богу. Причем подтверждением служили чудесные божественные дела, о некоторых из которых я уже упомянул выше. Не только совершались явления ангелов и звучали слова небесных служителей, но и люди чистоплотные

чудесах самого Спасителя, а главное — о чуде Его рождения и воскресения. В первом Он показал тайну непорочности Матери, а во втором — пример тех, которые в конце веков воскреснут. Этот путь очищает всего человека и готовит смертного к бессмертию во всех частях, из которых состоит человек. Ибо истиннейший и могущественнейший Очиститель и Спаситель затем и принял на себя всего человека, чтобы не искали иного очищения для той части, которую Порфирий называет умной, иного для той, которую он называет чувственной, и иного для самого тела. Помимо этого пути, который всегда был открыт роду человеческому, отчасти, когда все это предвозвещалось, как должное совершиться, отчасти, когда возвещалось, как уже совершившееся. Никто не спасся, никто не спасается и никто не спасется. Порфирий говорит, что изучение истории еще не дало ему сведений о всеобщем пути к душевному спасению. Но что же можно найти более славного и более верного по сравнению с историей, которая победила весь мир с таким возвышенным авторитетом и в которой повествуется о столь великом прошлом, а равно предсказывается о таком будущем, из которого многое мы видим уже совершившимся, а что еще не совершилось, должно, безусловно, совершиться. Порфирий или какие бы там ни были платоники не могут же относительно этого пути презирать предсказания и пророчества о земных, будто бы имеющих отношение к настоящей смертной жизни предметах, как заслуженно относятся они с презрением ко всяким другим предсказаниям и пророчествам, совершаемым при помощи каких бы то ни было способов или искусств. Они отрицают, что эти последние следует считать делом великих людей или вообще делом великим, и справедливо. Такие пророчества и прорицания или совершаются вследствие предвидения некоторых низших причин, подобно тому, как с помощью медицинской науки на основании симптомов делаются предположения об исходе болезни. Или же возвещаются нечистыми демонами, как их собственные действия, право на которые они некоторым образом присваивают себе, как по отношению к умам и желаниям людей нечестивых, чтобы руководить ими в исполнении этих желаний, так и по отношению к низшей материи немощной человеческой природы. Не о таких вещах старались пророчествовать, как о вещах великих, святые люди, шедшие по всеобщему пути душевного спасения. Хотя и подобные вещи не ускользали от них, и часто, чтобы им верили, они предсказывали о таком, что не могло быть доступным для чувств смертных и быть легко объяснимым опытностью. Было другое, поистине великое и божественное, что, познав, насколько то было дано волю Божию, они предсказывали, как имеющее быть. В Писаниях, указывающих этот путь, предсказаны и обетованы. Христос, имеющий прийти во плоти, и то, что совершилось в Нем и исполнилось во имя Его. Покаяние людей и обращение их воли к Богу. Прощение грехов, благодать праведности. Вера благочестивых и по всей вселенной множество верующих в истинное божество. Неспровержение почитания идолов и демонов и укрепление через искушение. Очищение преуспевающих и освобождение их от всякого зла. День суда, воскресение мертвых. Вечное осуждение общества нечестивых и вечное царство славнейшего града Божия, наслаждающегося бессмертно лицезрением Бога. Из всего этого мы видим столь многое исполнившимся, что с истинным благочестием надеемся на исполнение и остального. Те, которые, согласно свидетельству священных писаний,

знаний, предсказывающих и подтверждающих этот путь, не верят и потому не понимают, что этот путь прямо приводит к самому видению Бога и к вечному общению с Ним, могут нападать на этот путь, но уничтожить его не могут. Поэтому в оконченных уже 10 книгах мы, хотя и не вполне удовлетворили требованиям иных, удовлетворили, насколько истинному Богу и Господу угодно было помочь нам в этом, любви некоторых, опровергнув возражения нечестивых, которые своих богов предпочитают Создателю Святого Града, рассуждать о котором мы поставили своей задачей. Из этих 10 книг первые 5 были направлены против тех, которые думают, что богов следует почитать ради благ настоящей жизни. Последние же 5 против тех, которые полагают, что почитание богов следует сохранить ради жизни, которая должна наступить после смерти. Теперь, согласно данному в первой книге обещанию, я изложу с помощью Божией то, что считаю нужным сказать о начале, распространении и предназначенном конце обоих градов, которые, как мы сказали, переплетены и взаимно перемешаны в настоящем веке.

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Побеждая темноту. Победить и рассеять тьму может только свет. Исаия провозгласил: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». Исаия, 9 глава, 2 стих. О том же самом говорит и Иоанн: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Иоанна, 1 глава, 5 стих. Свет символизирует прозрение. Выражение «увидеть свет» означает «прозреть». Понимаете ли вы, о чем говорит в данном случае Писание? Господь открывает наши глаза не для того, чтобы мы смотрели на победное шествие дьявола, но для того, чтобы мы получили откровение. Наш Бог послал нам Святого Духа, чья сила могущественнее всех сил ада. «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире», пишет Иоанн в первом послании в 4 главе в 4 стихе. В Откровении мы читаем о том, как ад будет извергать саранчу и скорпионов, обладающих огромной силой. Мы читаем о драконе, зверях, рогатых существах, а также о пришествии Антихриста. Мы, однако, не знаем, что символизируют все эти существа. А мы и не должны знать. Нам не нужно беспокоиться по поводу пришествия Антихриста либо по поводу начертания зверя. В нас пребывает Дух всемогущего Бога и Его Христа. Павел пишет, что сила Святого Духа пребывает в нас. Другими словами, Святой Дух действует в нас непрестанно. Каким образом Святой Дух действует в нас в эти сложные времена? Его сила проявляется, когда мы позволяем Ему брать на Себя наши бремена. Святой Дух был дарован нам именно с этой целью – взять на Себя бремя наших забот и тревог. Следовательно, не доверив Ему все свои бремена, мы не можем утверждать, что приняли Его. Святой Дух не является чем-то недосягаемым, но Он здесь, Он в нас. Он ждет с нетерпением возможности взять под свой контроль каждую ситуацию в нашей жизни, в том числе и наши скорби. Поэтому, если мы продолжаем жить в страхе, в состоянии отчаяния, сомнения, с постоянно усиливающимся ощущением тревоги, значит, что мы не приняли Его как своего утешителя, помощника, наставника, избавителя и источника силы. Свидетелем для мира является христианин, отдавший все свои бремена Святому Духу. Подобно фессалоникийцам, верующий человек повсюду сталкивается с чрезвычайными трудностями, но при этом имеет радость в Господе. Доверяясь Божьему Духу, он получает утешение и руководство для преодоления скорбей. И, несмотря на окружающую темноту, его переполняет радость, что является великим свидетельством для погибающего мира. Его жизнь свидетельствует миру: этот человек видел свет. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

когда первые солнца лучи постучатся в мое окно.

если вдруг тебя не услышу днем и утром ночной порой.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В храмах Русской Православной Церкви в День Победы молятся за воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, но можно помолиться и об участниках других конфликтов, усопших и живых, рассказал РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово иерей Артемий Цех. Традиционно 9 мая мы поминаем всех воинов, которые погибли, защищая нашу отчизну во время Великой Отечественной войны, и гражданских жертв войны. Но на практике люди приходят помолиться и о павших в других конфликтах, и о живых защитниках Отечества, в том числе о тех, кто воюет сейчас, сказал отец Артемий. Так, по его словам, в День Победы в храмах совершают поминовение усопших воинов за веру, Отечество и народ, жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В Санкт-Петербурге в восстанавливаемом силами баптистов Доме Евангелия провели первое богослужение. История баптистской церкви началась в 1910 году, когда община приобрела участок, на котором на деньги верующих был построен молитвенный дом площадью около 3000 квадратных метров. Дом Евангелия был закрыт советскими властями в 1930 году. После этого молитвенный зал и другие помещения церкви были переданы соседнему заводу «Электроаппарат». Начиная с 1993 года шел процесс передачи здания от города баптистам. После окончательного завершения всех судебных разбирательств в 2024 году на объекте начались активные восстановительные работы. Общий объем затрат на реставрацию и ремонт оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Молитвенное намерение Папы Римского Льва XIV в мае посвящено теме голода и ответственному потреблению продовольствия, сообщила служба печати Святого Престола. Каждый месяц понтифик передает Ватиканскому фонду «Всемирная сеть молитвы» наставления по актуальным вопросам современности. Верующие получают послание Папы в формате короткого видеоролика в сопровождении молитвы. В видео Папа Лев задался вопросом о необходимости помощи 318 миллионам людей, испытывающим голод каждый день. «В мае я приглашаю вас присоединиться ко мне в молитве с тем, чтобы мы взяли обязательство избегать растачивания еды и обеспечения того, чтобы каждый имел доступ к качественной еде каждый день», — сказал понтифик. Израильская полиция сообщила в пятницу об аресте 36-летнего мужчины, запечатленного на видео во время нападения на монахиню в ходе очередного инцидента, направленного против христиан в районе старого города Иерусалима. Полиция сообщила, что неназванный мужчина был арестован после нападения в среду возле гробницы Давида, святого места за воротами Сиона на южной стороне старого города. По подозрению в нападении на почве расовой ненависти и остается под стражей. На видеозаписи, сделанной полицией, видно, что у монахини синяки, а нападавший одет в цицит, нижнее белье с бахромой, которое носят некоторые соблюдающие еврейские традиции мужчины. В Мадриде на стадионе Эр-Рияд Метрополитана в субботу 2 мая прошел масштабный евангелический христианский фестиваль «The Change Madrid 2026», собравший около 35 тысяч человек. В этот день признанный стать призывом к обращению ко Христу, евангелизации и единению верующих вокруг Иисуса Христа, мероприятие включало в себя гаспел-выступления известных лидеров прославления, коллективную молитву и проповедь. В мероприятии приняли участие представители разных стран, в том числе молодежь и евангелические общины латиноамериканского происхождения, а также участники из Европы и Африки. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим». План победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 126. Песнь восхождения Соломона. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от него, плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах».
2: Глава 15. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из всех апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом, мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится – смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все ему. Да будет Бог все во всем. Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалою вашу, братья, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашим. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем? Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд. И звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано, первый человек, Адам, стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий, но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, перстный, второй человек, Господь с неба, каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные, и как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом.
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 18. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. И Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу и слугам Сауловым. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянами, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу-царю с пением и плясками, и торжественными тимпанами, и кимвалами, и восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч». И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему не доставало только царства». И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И было на другой день. Напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукой своей на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав: «Пригвожду Давида к стене». Но Давид два раза уклонился от него. И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. И удалил его Саул от себя, и поставил его у себя тысяченачальником. И он выходил и входил пред народом. И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его. А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил пред ними.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 127, песнь восхождения. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты, и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиля. Глава 16. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлюсь письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут. Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». «Все у вас да будет с любовью. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаии, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому, содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых». Приветствуют вас церкви Ассийские, приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашней их церковью. Приветствуют вас все братья, приветствуйте друг друга святым целованием. Мое Павлово приветствие собственноручно. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маран афа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 20. Давид убежал из Навафа в Раме и пришел и сказал Иоаннафану: «Что сделал я? В чем неправда моя? Чем согрешил я пред отцом твоим, что он ищет души моей?» И сказал ему Иоаннафан: «Нет, ты не умрешь. Вот, отец мой не делает ни большого, ни малого дела, не открыв ушам моим. Для чего же бы отцу моему скрывать от меня это дело? Этого не будет». Давид клялся и говорил: «Отец твой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих, и потому говорит сам себе, пусть не знает о том Иоаннафан, чтобы не огорчился. Но жив Господь и жива душа твоя, один только шаг между мною и смертью». И сказал Иоаннафан Давиду: «Чего желает душа твоя, я сделаю для тебя». И сказал Давид Иоаннафану: «Вот завтра новомесячье, и я должен сидеть с царем за столом, но отпусти меня, и я скроюсь в поле до вечера третьего дня. Если отец твой спросит обо мне, ты скажи, Давид выпросился у меня сходить в свой город Вифлеем, потому что там годичное жертвоприношение всего родства его. Если на это он скажет «хорошо», то мир рабу твоему, а если он разгневается, то знай, что злое дело решено у него. Ты же сделай милость рабу твоему, ибо ты принял раба твоего в завет Господень с тобою, и если есть какая вина на мне, то умертви ты меня. Зачем тебя вести меня к отцу твоему?» И сказал Иоаннафан: «Никак не будет этого с тобою, ибо если я узнаю, наверное, что у отца моего решено злое дело совершить над тобой, то неужели не извещу тебя об этом?» И сказал Давид Иоаннафану: «Кто известит меня, если отец твой ответит тебе сурово?» И сказал Иоаннафан Давиду: «Иди, выйдем в поле». И вышли оба в поле. И сказал Иоаннафан Давиду: «Жив Господь, Бог Израилев, я завтра, около этого времени или послезавтра, выпытаю у отца моего. И если он благосклонен к Давиду, и я тогда же не пошлю к тебе и не открою пред ушами твоими, пусть то и то сделает Господь с Иоаннафаном и еще больше сделает. Если же отец мой замышляет сделать тебе зло, и это открою в уши твои и отпущу тебя, и тогда иди с миром. И да будет Господь с тобою, как был с отцом моим. Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господню. А если я умру, то не отними милости твоей от дома моего вовеки, даже и тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида». Так заключил Иоаннафан завет с домом Давида и сказал: «Да взыщет Господь с врагов Давида». И снова Иоаннафан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его, как свою душу. И сказал ему Иоаннафан: «Завтра новомесячне, и о тебе спросят, ибо место твое будет не занято. Поэтому на третий день ты спустись и поспеши на то место, где скрывался ты прежде, и сядь у камня Азель. А я в ту сторону пущу 3 стрелы, как будто стреляя в цель. Потом пошлю отрока, говоря: «Пойди, найди стрелы». И если я скажу отроку: «Вот стрелы сзади тебя, возьми их», то приди ко мне, ибо мир тебе, и жив Господь, ничего тебе не будет. Если же так скажу отроку: «Вот стрелы впереди тебя», то ты уходи, ибо отпускает тебя Господь. А тому, что мы говорили, я и ты, свидетель Господь между мною и тобою вовеки. И скрылся Давид на поле. И наступило новомесячье, и сел царь обедать. Царь сел на своем месте по обычаю, на седалище у стены, и Иоаннафан встал, и Авенир сел подле Саула, место же Давида осталось праздным. И не сказал Саул в тот день ничего, ибо подумал, что это случайность, что Давид нечист, не очистился. Наступил и второй день новомесячия, а место Давида оставалось праздным. Тогда сказал Саул сыну своему Иоаннафану: «Почему сын Иессеев не пришел к обеду ни вчера, ни сегодня?» И отвечал Иоаннафан Саулу: «Давид выпросился у меня в Вифлеем. Он говорил: отпусти меня, ибо у нас в городе родственное жертвоприношение, и мой брат пригласил меня. Итак, если я нашел благоволение в очах твоих, схожу я и повидаюсь со своими братьями». Поэтому он и не пришел к обеду царя. Тогда сильно разгневался Саул на Иоаннафана и сказал ему: «Сын негодный и непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иессеевым? Насрам тебе и насрам матери твоей! Ибо во все дни, доколе сын Иессеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть». И отвечал Иоаннафан Саулу, отцу своему, и сказал ему: «За что умерщвлять его? Что он сделал?» Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его. И Иоаннафан понял, что отец его решился убить Давида. И встал Иоаннафан из-за стола в великом гневе и не обедал во второй день новомесячья, потому что скорбел о Давиде, потому что обидел его отец его. На другой день утром вышел Иоаннафан в поле, во время которое назначил Давиду, и малый отрок с ним. И сказал он отроку: «Беги, ищи стрелы, которые я пускаю». Отрок побежал, он пускал стрелы так, что они летели дальше отрока. И побежал отрок туда, куда Иоаннафан пускал стрелы, и закричал Иоаннафан вслед отроку и сказал: «Смотри, стрела впереди тебя!» И опять кричал Иоаннафан вслед отроку: «Скорее беги, не останавливайся!» И собрал отрок Иоаннафана стрелы и пришел к своему господину. Отрок же не знал ничего, только Иоаннафан и Давид знали, в чем дело. И отдал Иоаннафан оружие своего отроку, бывшему при нем, и сказал: «Ступай, отнеси в город». Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал лицом своим на землю и трижды поклонился. И целовали они друг друга, и плакали оба вместе, но Давид плакал более. И сказал Иоаннафан Давиду: «Иди с миром. А в чем клялись мы оба именем Господа, говоря: Господь да будет между мною и между тобою, и между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки». И встал Давид и пошел, а Иоаннафан возвратился в город. Глава 21. И пришел Давид в Номву к Ахимелеку, священнику, и смутился Ахимелек при встрече с Давидом и сказал ему: «Почему ты один, и никого нет с тобою?» И сказал Давид Ахимелеху, священнику: «Царь поручил мне дело и сказал мне: пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе. Поэтому людей я оставил на известном месте. Итак, что есть у тебя под рукой? Дай мне хлебов 5 или что найдется». И отвечал священник Давиду, говоря: «Нет у меня под рукой простого хлеба, а есть хлеб священный, если только люди твои воздержались от женщин». И отвечал Давид священнику и сказал ему: «Женщин при нас не было ни вчера, ни третьего дня, со времени, как я вышел, и сосуды отроков чисты, а если дорога нечиста, то хлеб остается чистым в сосудах». И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятию их положить теплые хлебы. Там находился в тот день пред Господом один из слуг Сауловых по имени Доик, идумеянин, начальник пастухов Сауловых, и сказал Давид Ахимелеху: «Нет ли у тебя здесь под рукою копья или меча? Ибо я не взял с собой ни меча, ни другого оружия, так как поручение царя было спешное». И сказал священник: «Вот меч Голиафа филистимлянина, которого ты поразил в долине дуба, завернутый в одежду позади эфода. Если хочешь, возьми его. Другого, кроме этого, нет здесь». И сказал Давид: «Нет ему подобного, дай мне его». И встал Давид и убежал в тот же день от Саула и пришел к Анхусу, царя Гефскому. И сказали Анхусу слуги его: «Не это ли Давид, царь той страны? Не ему ли пели в хороводах и говорили: Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч?» Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гефского, и изменил лицо свое пред ним, и притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей, и сказал Анхус рабам своим: «Видите, он человек сумасшедший, для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он и родствовал предо мною? Неужели он войдет в дом мой?»

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Как много в нашей жизни ситуаций, где нужна вера? Вера нужна везде, скажете вы, и будете правы. Но вот что отмечает нам Писание и активно демонстрирует жизнь. Что есть ситуации, где вера или ее отсутствие определяет, греховен или нет поступок человека. Есть грехи очевидные и понятные, выбитые на скрижалях откровения, прописанные в законе Божьем и обличаемые Евангелием. Но что делать, если дать оценку сразу невозможно? И тут мы начинаем идти путем веры. Один человек считает верным для себя наряжать новогоднюю елку. Другой видит в этом признаки идолопоклонства. Один спокойно покупает лотерейные билеты, другой смотрит на это как на глупость минимум. Кто-то спокойно смотрит бокс по телевизору, а кто-то не позволит себе даже легкую комедию. Есть поступки, что лишают нас праведности перед Богом, а есть отсутствие веры и правильного знания, которое ведет нас в состояние преткновения и вины. Как понять, что является границей нашей личной веры? Она ведь может быть очень смелой и широкой. Вот если соблазняется твой ближний твоей верой, задуматься стоит сразу. Граница где-то рядом. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Программа «Библия говорит». Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Отвечая на ваши вопросы, Алексей Коломийцев, пастор церкви Слова Благодати, дает возможность Библии говорить самой за себя. Пастор Алексей, что значит «Бог есть любовь»?
2: Это очень важное выражение, которое дословно, буквально взято из первого послания Иоанна. Это выражение говорит, конечно же, о природе, о характере Бога и, наверное, одно из наиболее часто неправильно понимаемых выражений. Некоторые люди представляют себе любовь по-своему, и потом тогда они подгоняют Бога под свое понятие любви. То есть, когда они говорят о том, что Бог есть любовь, они имеют в виду, Бог есть то, что они понимают или подразумевают под любовью. В действительности же это совершенно иное понятие, понятие, которое связано с природой того, кто есть Бог. Как я уже сказал, эти слова мы встречаем в нескольких местах в первом послании Иоанна. Так, в 4 главе, в 7 стихе написано следующее: «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». То есть здесь сказано о том, что человек, он должен подниматься к Божьему понятию любви и наполняться именно его способностью любить. И вот когда мы говорим о этой способности любить, то мы имеем дело с очень удивительным явлением. Дело в том, что учение о Божественной Троице или понятие Божественной Троицы, оно напрямую связано с вот этим божественным качеством. Он есть любовь. Для того, чтобы любить, для этого нужно, чтобы было больше, чем один. Если какая-то личность существует во Вселенной сама по себе, то ей некого любить, она не может любить в данном случае. Вот почему Библия достаточно подробно во многих местах говорит о том, что есть Бог Отец, есть Бог Сын, есть Бог Дух Святой. И вот изначальная атмосфера взаимоотношений, или точнее природа взаимоотношений Божественной Троицы, она, конечно же, построена на любви, совершенной, абсолютной любви, которая посвящена друг другу, любви, которая движима этим посвящением, абсолютным посвящением трех личностей Божества друг другу. Мы можем представить себе это таким образом, что любовь является этим священным божественным клеем, который соединяет три личности Божества в абсолютную неразрывную связь. Поэтому, когда Иисус сходит на землю, Он говорит, Он становится человеком, то есть Божий Сын становится человеком, то Он говорит, обращаясь к Своим ученикам, Он говорит о том, что «Я принес на землю Божию любовь». В Евангелии Иоанна, в 15 главе, Он говорит, что «Отец возлюбил Меня, и Я являюсь проводником этой Божьей отцовской любви». Он говорит следующее: «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, прибудьте в любви Моей». То есть Он является носителем вот этой Божьей любви, и сегодня Он хочет, чтобы эта Божья любовь, она распространилась и на людей, которые спасены им. Именно в этом смысле и нужно понимать фразу «Бог есть любовь», с тем, чтобы познать эту любовь, приблизиться к этой любви, наполниться Его любовью. И, конечно же, чем больше мы наполняемся этой любовью, божественной любовью, тем яснее становится для нас, что человеческие понятия любви, они очень и очень далеки от того, что Бог имеет в виду, когда Он говорит «Бог есть любовь».
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

имя Иисуса, Слово Божье и самое дорогое, что есть у Бога. Его воплотил Он во Христе, и все древнее, и весь закон осуждения Он распял на кресте, чтобы стало новым, воскресшим Слово Его, и в Нем мы, новое воскресшее творение, созданное для новой жизни в Новом Завете, основанном на любви и жертве, основанном на любви и жертве.

Там чудный мир, там дивный свет, там все ликует и поет. И там давно уж много лет любовь всех утомленных ждет. Тот чудный мир теперь во мне, он часть меня, я часть его. Он каждый день меня ведет к престолу Бога.

Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Разрушение солдатам Цахал статуи Иисуса – действия против другой религии, в итоге деяния против Бога, объяснил главный раввин России Бер Лазар. Уничтожение статуи Иисуса израильским военным – это действие не просто против другой религии, но и против Бога, заявил главный раввин России Бер Лазар в воскресенье на круглом столе в Москве. Текст его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Ранее в апреле израильский военный разбил статую Иисуса Христа в поселении Дебель на юге Ливана. Инцидент попал на фото, оно было опубликовано в соцсетях. Армия обороны Израиля Цахал подтвердила подлинность фотографии и провела расследование, которое установило, что действия солдат противоречили приказам и ценностям Цахал. Глава МИД Израиля Гидеон Сар назвал этот поступок позорным и противоречащим ценностям еврейского государства, а также принес от лица Израиля извинения всему христианскому миру. Папа Римский Лев XIV отреагировал на замечание в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа. Ранее американский лидер обрушился с критикой на Папу Римского, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам президента, Папы Льва не было бы в Ватикане, не окажись сам Трамп в Белом доме. Премьер Италии Джорджия Мелани назвала эти заявления неприемлемыми. В ответ на слова Мелани Трамп заявил, что США не станут помогать Италии после того, как Рим якобы отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Миссия католической церкви – провозглашать Евангелие, проповедовать мир. Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это правдиво. Я просто надеюсь, что меня услышат, приводит слова понтифика портал Vatican News. Папа Римский неоднократно выступал с критикой действий США в Иране. 7 мая в церкви Слова Жизни города Северодвинска состоялась традиционная праздничная программа, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участниками встречи стали прихожане церкви старшего поколения, а также приглашенные горожане, включая детей войны. Гости мероприятия молились о мире, исполняли любимые песни военных лет и вместе вспоминали подвиги героев. Доброй традицией праздника стало общее чаепитие, за которым продолжалось теплое общение старшего поколения. Гостями праздника стали также миссионеры из библейской семинарии. Они обратились к присутствующим со словами поддержки, поделились свидетельствами, а также исполнили христианские песни. Праздник прошел в теплой и семейной атмосфере, подарив всем присутствующим радость, внимание и добрые воспоминания. «Благодарим каждого, кто стал частью этого особенного дня», прокомментировали организаторы. Христианская организация «Крю» запустила масштабную инициативу, связанную с чемпионатом мира по футболу FIFA 2026. Организаторы хотят подготовить 100 тысяч христиан и 10 тысяч церквей в США к проведению домашних и церковных просмотров матчей, чтобы через такие встречи говорить людям о вере, надежде и Евангелии. Компания получила название «Victory Beyond the Cube» – «Победа за пределами Кубка». О ее запуске официально объявили в понедельник. Проект будет проходить во время всего чемпионата мира. Организаторы призывают верующих приглашать друзей, соседей и коллег вместе смотреть футбольные матчи у себя дома или в церкви. По их словам, футбол может стать хорошим поводом для общения и укрепления отношений между людьми разных культур и взглядов. Инициативу возглавляет служение «Крю» совместно с несколькими христианскими организациями, среди которых Fellowship of Christian Athletes, Alpha USA и I'm Second. Стриминговая платформа Netflix раскрыла подробности о своем новом крупном проекте – экранизации книги «Племянник чародея». Это будет первый фильм в новой серии по знаменитому циклу «Хроник Нарнии», сообщает The Christian Post. Режиссером и сценаристом картины стала Грета Гервиг, известная по фильмам «Маленькие женщины» и «Барби». Премьера запланирована на 12 февраля следующего года. Сначала фильм выйдет в кинотеатрах и в формате IMAX по всему миру, а уже 2 апреля следующего года станет доступен на Netflix. При этом специальные показы в IMAX начнутся еще раньше, с 10 февраля. Фильм основан на книге 1955 года, которая рассказывает предысторию Нарнии, о том, как был создан этот волшебный мир. Интересно, что это будет первая полноценная экранизация именно этого романа. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.